0: Вводится каждый год у всех трех курсов. Учеников делят на три группы. В игре, если отправиться с романтической целью, можно было прокачать симпатию. На каждом из островов можно добыть уникальный артефакт. Поэтому я выбрал для поездки Южный остров, потому что там есть нужный мне.
1: Значит, мы все в разных группах?
2: Леон, ты ведь вместе с Анжеликой и Оливией?
3: Просто извинись и помирись с ними.
1: Чего? Зачем мне извиняться?
2: Так виноват-то, небось, ты.
3: Точно.
0: Ну, парни, за кого вы меня держите?
4: Эпизод 10. Не то что вы, псевдознать.
0: По сравнению с поездками в моей школе, небо и земля.
5: Потому что мы на роскошном лайнере. На месте можно будет даже показаться на водных лыжах.
0: Да, я и собираюсь устроить тест-драйв Шверта. Ну, а помимо этого...
6: Прибудем сразу на фестиваль! Я с радостью поведаю о подвигах моих предков! Леди Диадоля, ждем с нетерпением!
0: Если хочу найти невесту, нужно тут поднапрячься.
6: Лорд Крис, куда дальше? Отужинайте со мной, в бассейн на палубе!
7: У господина романтической цели все как обычно.
0: Нет бы с Оливией, как и было по сюжету игры. Ну, меня-то это не касается.
6: Я сбегаю от семьи герцогиня. Я тоже. Все равно после разрыва помолвки их ждет упадок. Дернуть за шнурок, бросить за борт. Да, и чтобы нас не заметили. Я словно во сне. В таком чудесном месте прогуляться бы втроем. Стоит ли мне все же оставаться в академии?

0: Ну.
1: А, господа дворяне из Академии? Пришли помолиться?
2: Ну...
1: У нас...
3: Да, написали. А если у вас синдром героини, именно героини? Боюсь, это настолько синдром героида.
1: Прям брачный хус! Молитва здесь очень действенна!
4: Брачный хус?
5: Сцена молитвы в храме главной героини и романтических целей.
1: Угу, угу.
4: Сначала пожертвование, да?
1: Тут так много?
4: Разве это много? Ведь это вполне нормально для подношения в храме.
1: Да?
6: Боженька, помоги найти невесту! Сведи меня с разумной и доброй девушкой! Мне нравится постарше, сладострастные, чтобы баловали меня! А если слегка развратница, то и вообще отлично!
4: Что ты несешь в священном месте, тупица?
5: Анжелика, наверное, желает найти парня подостойнее принца. А Оливия, помимо неоправдавших ожидания Грега и Брэда, нет, Юли и Дирк тоже никуда не годятся. Нет, все не то. Лишь бы сделал Оливию счастливой, а кто он, не важно.
1: Господа из Академии, это гордость нашего храма, амулеты! Прошу, возьмите на память.
4: Амулеты?
6: Вот они! Именно их я и искал! Артефакты, которые выпадают случайно. Амулет на удачу, амулет на боевые успехи или ментальный оберег. Только ради них я подсуетился, чтобы для поездки выбрали остров в южных краях. Да! Слава школьной поездке!
1: Простите, это на троих.
4: Нет, мы обойдемся.
1: Леон, бери себе.
5: Нет, раз дали всем, то откроем по одному.
4: Леон. Тогда хорошо.
1: Спасибо.
6: Ну же! Выигрышный!
1: Нет, выигрышных и проигрышных! Они просто разного типа!
6: И тянем! Ну!
4: Вот это да!
1: Такой красивый!
5: Красные и белые элементальные обереги. Хорошо, что они попались вам. У меня нет талантов к элементам этих цветов.
1: Таланта?
4: О чем это ты?
5: В общем, берите их себе. Я вытянул как раз то, что мне подойдет.
4: Выглядит не так, как наша.
1: А это... мечи?
5: Да, амулет на боевые успехи. Улучшает способности в ближнем бою.
3: Нам написали. Чатик у нас отвалился. Ну так 3 часа, что вы хотели. У нас после 3 чатик отваливается.

0: И ускоряет рост характеристик физического типа.
1: Да.
2: Правда, выглядит немного не так, каким я его видел.
3: Вам понравилось?
1: Да, большое спасибо.
3: Господа, вы так серьезно молились? Наверняка пожелали, чтобы ваша дружба длилась вечно.
4: Хозяин, вы не отправляли из подземелья за браслетом святой? Потому что у вас не было этого амулета? Мне показалось странным, что вы не спешите, когда рядом Мария. Ведь она пытается занять место главной героини.
1: Ну, если она основательно играла в игру, то глупости не наделает. Ведь если войдем в линию войны, то дела плохи.
3: Уже пора.
5: Балтфорд? Говорят, ты сразился с Брэдом. Давай мы устроим поединок на мечах.
1: Чего? Брэд хоть бросил вызов в том, в чем он не особо силен. А ты предлагаешь сразиться на оружие, которым мастерски владеешь?
5: Я никогда не считал себя мастером фехтования. Отец говорил, что у меня нет таланта.
1: Ха! Тогда иди к Марии и попроси ее тебя утешить.
5: Да что ты можешь об этом знать? Тебе-то ради всего особо стараться не приходится.
1: Что это?
5: Тревога.
1: Эй, да ладно.
3: Монстр!
6: Всем спокойно! Укройтесь внутри!
1: Это эмблема.
4: Герб княжества Фанарс.
1: Княжество Фанарс. Изначально оно было герцогством королевства, но отделилось и назвалось страной. Вообще, как враг, они появляются в заключительной части игры. Почему? Еще слишком рано.
4: Запускаю мое основное тело и партнера. Хозяин, ваше разрешение?
1: Давай скорее, когда будут. Корабль-монстр? Сама принцесса?
7: Леон! Откуда здесь корабли княжества? Принцесса Гертруда?
1: Ты ее знаешь?
7: Да. Правда, встречала только однажды.
8: Говорит первая принцесса княжества Фанарс. Гертруда сэра Фанарс. Мы объявляем войну королевству Холфорд. Отпрыски ничтожной знати королевства. Капитуляция или смерть? Я даю вам время собраться с духом. Жду ровно час.
7: Объявление войны? Хочет взять нас в заложники?
1: Событие из третьего года произошло сейчас? Где же я ошибся?
9: Добрый день, господа подданные королевства. Я Гиллад, к вашим услугам. Итак, господ баронского титула и выше, прошу пожаловать в плен. Рыцарские дома пониже нас не интересуют. Рабы, зверолюди и экипаж нам также не нужны.
7: Рыцарские дома их не интересуют?
1: Дело дрянь.
5: Не годимся.
1: Что делать?
5: Ведь это
1: как же
5: любимый.
1: Быть?
7: Анжелика Раффаред Грейв. Думаю, что хотя бы мой род тебе известен. Из заложников хватит и меня одной. А остальных отпусти.
9: Здесь сама ее светлость герцогиня. Вот так сюрприз. Выражаю свое уважение тому, как отважно вы решили назваться. Прошу сюда.
3: Ханжа!
1: Эй, стой!
5: Дурак, не лезь!
6: Она сама вызвалась!
1: Отпустите! Вы в своем уме!
9: Взгляните, какой заботливый господин.
7: Леон!
9: Что ж, пожалуй, дадим королевским дворянам последнее поручение. Этот человек заслужил кары. Ну же, скорее.
5: Не держи зла.
10: Леон! Хватит! Прекрати!
9: Позвольте, разве таким тоном нужно просить об одолжении? К ее светлости такое поведение не к лицу.
7: Пожалуйста, прекратите. Прошу вас.
9: Сожалею, но вынужден отказать. Итак, вас прошу пройти сюда. Вы же не хотите подвергнуть опасности всех учеников?
3: Стой! Не уходи, Анже!
10: Не лезь!
3: Ты ведь знаешь, что будет!
11: Руки прочь, сволочи! Пустите! Вы у меня еще поплатитесь!
12: Да заткнись ты уже!
7: Давно не виделись, Анжелика. Не думала, что встретимся в таких условиях.
8: Ты всерьез идешь войной? Ведь знаешь разницу в силах королевства и княжества.
7: Действительно. Такую разницу в государственной мощи отрицать сложно. Но взгляни сама.
9: Вашего.
13: Написали. Мьют ногами. Чатик отвалился. Снова. Бля. У их солдат обрезы в руках, ну да. А чё им, нужно с гладкостволом абордажи делать?
9: Высочество, переходите уже к заложникам.
7: А, чуть не забыла.
8: О чем ты сейчас говоришь? Ты не отпустишь их, получив меня?
7: Когда тебя уводили, заступились лишь двое. Какая поразительная чёрствость и бесхребетность. Даже знать и назвать язык не поворачивается.
1: Хватит уже плакать.
3: Я не смогла спасти Анжу. И тебя вытащить отсюда не могу.
1: Не люблю женские слезы, но... Плакать ради кого-то другого — это по-своему чудесно.
3: Кристо?
5: Балтфорд, сейчас приходил посланник княжества.
1: И что?
5: Из заложников хватит одной Анжелики. Через час они начнут атаку, и нам советуют найти достойную дворян смерти. Так и сказали.
1: Чего и следовало ожидать.
5: На этом корабле 6 доспехов. Давай мы с тобой вдвоем выиграем время для остальных. Просто помоги мне.
1: Нет уж. Они-то были рады бросить Анжи. Горите все в аду.
5: Леон Фоу Балтфорд. Прошу, спаси нас.
1: Отказываюсь.
5: Простите, что помешал.
1: Дурень. Да слушай меня до конца. Я не такой добряк, чтобы спасать тех, кто не хочет спасать себя сам. Если идти в бой, то всем.
5: Друзья, послушайте меня. Я понимаю, вы утратили дух перед лицом многочисленного врага. Но чтобы спастись всем, есть только один вариант — сражаться. Помогите нам! Если сейчас не поднимемся... то погибнем не за грош.
12: Заткнись, сопляк первогодка!
1: Не задавайся!
12: Придурок!
3: Катись, бесприданник!
12: Вали отсюда!
5: Будто мы их победили!
3: Это все Анжелика виновата! В итоге она одна и спаслась! Я уже сыта по горло этой герцогиней!
1: А ну хватит трещать, сборище никчемных отбросов! Слушайте сюда. Я рыцарь с официальным баронским титулом. И с 5-м нижним рангом. У меня статус выше, чем у сопровождающих учителей. И я сейчас вам приказываю... Сражайтесь! Умрите в бою, а не как свиньи на забое!
12: Да пош...
13: Да написали. Ну теперь-то будут ли применять орудия главного калибра? Нет, нужно использовать глубоковые вакуумные бомбы. Их тоже не будут использовать.
12: Что?
6: пошел ты!
3: Я не хочу умирать!
14: Только не смерть, иди сам сражайся!
2: Да, я пойду сражаться, потому что я истинный дворянин. Не то, что вы, псевдознать.
14: Чего?
7: Псевдознать? Говоришь? А? Для моего графского рода это оскорбление. Забери свои слова назад!
2: Чего? Ты еще кто?
7: Я Диадоли Фоу Роузблейд. Дочь графа Роузблейд. Заруби у себя на носу.
2: Роузблейд? После герцогини ты здесь из самого достойного рода. Но все равно фальшивка.
3: Да как ты смеешь так грубить, скороспелый выскочка?
2: Да, я скороспелый. Но я истинный дворянин, который показал себя как искатель приключений. Не то что вы, фальшивки.
3: Замолчи! Мой графский род подарил королевству обширные летающие острова. Мы самые именитые из всех именитых семей.
2: Твои предки и правда были истинной знатью. Но их потомки трусливые подлецы. Да вы все, когда Анжи вызвалась, вздохнули с облегчением. Молча ждали, пока буря утихнет. Княжество право. У вас нет силы воли и гордости потомков искателей приключений. Вы трусы, которые только цепляются за заслуги предков. Великие подвиги могучих предков будут перечеркнуты вашим позором. Так скажет ваша родня, посыпая головы потомков пеплом. Позорное пятно на лице знати. Никому не нужны трусы, которые сбегают, получив вызов. Та благородная кровь, что течет в вас. Кровь искателей приключений, фальшивка? Хотите умереть с позором, беспомощно забившись в угол?
13: Нам написали. Нужно использовать бомбу, которую боится народ. Применяю Холфард бомб.
2: Если вы потомки великих воителей, то идите в бой.
3: Ты что, совсем дурак? Думаешь, этой игрушкой сможешь победить тех чудищ? Можешь сам идти в бой, если так не терпится.
2: Так я и знал.
3: Ты сейчас сам сказал, что в нас течет кровь великих предков. Она и есть наше оружие.
14: Давай!
6: Покажи ему! Ты нас за слабаков не держи, скотина!
14: После княжества будет твой черед! Ты еще попляшешь!
2: Чувство собственного достоинства – классная штука.
7: Барон Балтфорд. А ты очень даже хорош. Такой дерзкий характер. Словно невыдрессированный пес. Аж мурашки бегут.
5: Балтфорд, мы в твоих руках.
2: Конечно. Нашли тех, кто подал сигнал княжеству?
5: Это были девушки из свиты Анжелики. Сейчас их заперли в темнице.
3: Стойте, это недоразумение! Пожалуйста, выслушайте нас!
2: Пускай с ними потом разбирается герцог. Я пойду выщипаю усы тому вшивому посланнику.
5: Ты очень силен.
2: И без тебя знаю.
3: Леон... Анжел! Спаси, Анжел!
2: Конечно, это мой долг.
7: Время вышло. Сейчас я покажу, что преимущество королевства рухнет. Перед силой княжества.
15: Мир Атом и Игр – это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году.
3: Кому тут?
2: Он деревянный меч тоже, но его увести трудновато.
3: Меч? А почему деревянный меч? Ну, ладно. Далее все, на что я сейчас способна. Интересно же, скажи!
13: Нам написали. Нужна бомба кошка-мальчиков, чтобы все выросли уши. А как же уды, анончик? Без удов никто не станет мальчиком.
3: Анжо! Спаси, Анжо!
1: Конечно, это мой долг.

0: Эпизод 11. Все, чем я сейчас могу помочь.
1: Погнали, Люксен.
2: Анжелика на том корабле. Судя по всему, вместе с принцессой Гертрудой.
1: В игре у принцессы была магическая флейта. Спасем Анжа, заодно отберем флейту. Идем на пролом.
2: Готов в любой момент.
1: Горите! Как видали нашу с Люксеном силу? Когда работаем вместе, мы просто дико крутые.
2: Работаем вместе? Моя нагрузка больше, так что будет правильнее назвать это поддержкой.
1: Да какая разница, погнали! Давай, еще, еще!
2: Вы самый настоящий отброс.
0: Балфорд, смогу ли я стать таким, как ты?
3: Друзья, защитим корабль любой ценой!
4: Да!
5: Да!
4: Атакуют!
6: Спокойно! Занять позиции! Они атакуют! Лорд Крис!
3: Мы дали Балфорту обещание. Не позволим сбить корабль!
6: Держать барьер! Приготовить удар! Разбросать их!
4: На 9 часов машина!
7: Что?
4: Похоже на аэробайк!
7: Шверт? Леон!
6: Еще раз магическую флейту.
8: Хорошо.
7: Дурак. Вот же дурак. Ведь с такими силами ты смог бы легко убежать.
3: Идут в атаку. Отбить их!
7: Глупцы. Ведь их попытки сопротивляться ими же делают хуже.
6: Замолчи! Знать королевство — потомки искателей приключений! Они гораздо сильнее, чем вы думаете! К тому же сдаваться не умеют. Как ты того и желала, они пришли показать силу духа! А впереди идет один из лучших рыцарей королевства! Леон Фоу Балтфорд!
7: Балтфорд...
9: Сдаваться и правда не умеют. Но все уже подходит к концу. Наш княжеский флот занимает огневые позиции. Разнесем их в пыль вместе с монстрами.
7: Гелад, собираешься сделать моих подопечных монстров приманкой?
9: Расходный материал. Найти новых не проблема.
7: Леон. Ливия.
2: Удивительно.
1: Что именно?
2: Я об учениках Академии, особенно о парнях. Они хорошо держатся против монстров. Я предполагал, им будет тяжелее.
1: Знать королевство потомки искателей приключений, потому они в принципе сильные. А парни постоянно тренируются, чтобы девушки взяли их мужья. Если упорно искать невесту, то волей-неволей к выпуску станешь могучим воином.
2: Какой трогательный исход.
3: Получи! Здесь разберемся мы! Защищайте девушек любой ценой!
8: Снова летят! Сделайте барьер еще прочнее!
6: Отойдите!
8: Леди Диадуля!
6: Розовый ураган! Всяких вонючих монстров я легко прогоню прочь!
8: Вот это да! Как приятно пахнет! Аромат роз?
3: Не возитесь с мелочью! Оставьте их тем, кто на палубе, и исполняйте свою роль!
4: Да!
8: Так лучше?
0: Да, да. Впервые вижу магию исцеления. Однако, сразу видно, дворяне все по-настоящему отважные.
4: Повернулись к нам!
6: Хотят разнести вместе с монстрами!
8: О нет! Что делать? Мы не выстоим! Нет!
4: Черт! Атакуют!
8: Нет!

0: чем я? Сейчас могу помочь!
1: Монстры разлетаются!
0: Ого! Это одна из наших? Не зря ей стипендию дали! Невероятный талант к магии! Лети! Леон! Здесь всех защищу я!
2: Вот она, сила святой, достойна восхищения.
3: Я сам удивился. Ведь у нее нет ключевых артефактов, а уже такая мощь.
2: Это плод ее занятий. В академии она каждый день проводила за упорной учебой. Положительный результат встречи с вами. Благодаря вашей защите, она смогла больше времени уделять обучению.
3: Хорошо, что от меня был хоть какой-то толк.
2: Сейчас отличный шанс. Можно лететь, не беспокоясь о тыле.
3: Давай. Этот драгоценный момент выиграла для нас Оливия. Нельзя его упускать.
2: Выбирай наикратчайший путь. Постарайтесь не упасть.
4: Кратчайший путь — это... Через пасть, что ли?
0: Какой омерзительный корабль! И вообще, летать на монстре — дурной вкус! Чего? Очаровательный же! В каком месте? У тебя глаза для красоты?
5: А этот ваш из лучших рыцарей, что шел впереди, судя по всему, пошел на корм нашему кораблю. Запишем его имя в анналы истории княжества, как патентованного дурака, который в одиночку бросил нам вызов и погиб не за грош.

0: Что ты сделала?
1: Освободила монстров от своей власти. И получив свободу, они нападут на ту, что ими повелевала. Они сейчас же соберутся вокруг этого корабля.
0: Если бой продолжится, Оливия снова попытается применить ту магию. Черт!
2: Люксен, потянем время.
3: Как пожелаете. Я пойду за вами до самого конца.
1: Леон!
4: Балфорд!
1: Леон!
4: Все по местам!
5: Да!
4: Черт!
1: Больше не могу! Никакого нытья! Отнести раненых внутрь! Чем я могу помочь?
3: Их много. По силам ли вам это?
0: Заткнись!
1: За королевство.
0: Черт!
1: За Леона!

0: Это же огненные копья? Ведь раньше у меня не получалось. Сожгите моих врагов и врагов Леона!
1: Анже!
0: Леон! Ливия! Прочь от нее! Ливия, что ты делаешь? Беги скорее!
2: Анже!
0: Ты что? Неужели слишком истощила свою ману?
2: Я хотела, чтобы от меня был толк. Потому что я всегда только путаюсь под ногами у тебя и Леона. Хотела, чтобы вы меня приняли. Хотела стать настоящей подругой. Поэтому и выложилась.
0: Дура! Ты достаточно сделала! И никогда ты под ногами не путалась!
2: Анже...
0: Дурочка! Я всегда готова тебя принять! Ты же моя драгоценная подруга! Ливия!

0: Вот и конец. Раз так, надо было раньше рассказать о своих чувствах. Ливия, папа, брат, принц. Ах, да. Я... Живи с Ливией, дружно. Леон. Ливия! Дурочка! Сама упадешь, беги!
1: Ни за что!
0: Не надо, хватит!
1: Нет! Для меня ты тоже очень важна!
0: Ты дура! Сама же свалишься!
1: Но ведь ты назвала меня своей подругой! И для меня ты тоже очень важна!
0: Дура! И только поэтому...
1: Пусть я и дура! Если я смогу дружить с тобой... Если мы всегда будем вместе...
0: Ливия...

0: Лівія!
1: Я знала, что Леон всегда придет мне на помощь.
2: Черт, и так спокойно улыбается. Люксен, бери управление.
3: Подстраиваю скорость. Хватайтесь аккуратнее. Сейчас излишняя забота не повредит.
2: Заткнись, а! Уже все хорошо. Не волнуйся, я отвезу тебя на корабль, Оливия.
1: Ливия!
2: Послушай.
1: Ливия! Почему ты не зовешь меня Ливией? Ты меня возненавидел! Пожалуйста, хватит называть меня Оливией!
2: Тебе нельзя быть вместе со мной. Найди себе другого парня получше.
1: Почему?
4: Ну, встали. На кике был отвал, теперь вещается. Чатик опять отвал. А что там внизу вообще? Где внизу? А. Море-океан, наверное. Слушай, Анончик. Я вот смотрел в ангоинге. Это 22-й год. Заснул? Я? Да.
1: Кому вдруг речь зашла о других парнях?
2: Со мной нельзя! Ведь полно красавчиков или богачей. В общем, более подходящих тебе, Оливия.
1: Опять Оливия? И слышать ничего не хочу.
2: Сама посмотри. Посмотри. Ведь есть хотя бы принц Юлий.
1: Ненавижу его. Он довел Анжи до слез.
2: Тогда Дирк, например.
1: Да он же гадюка.
2: Брэд.
1: Нарцисс.
2: Грег.
1: Тупой качок.
2: Крис.
1: Выскочка. Не нужен мне никто другой. Я хочу быть вместе с тобой. Хочу, как раньше, весело проводить дни вместе с тобой, Анжи.
2: Но, Оливия, это не пойдет тебе на пользу.
1: А я хочу быть вместе с тобой.
2: Что ты вообще во мне нашла? Я простой моб.
1: Я... Ливия! Люблю тебя, Леон! Это все! Я... Люблю тебя!
3: Хозяин, лечу вверх.
2: Хорошо. Я не знаю, что правильно. Может, эта ошибка уничтожит мир. Но... Держись крепче. Ливия.
1: Хорошо.
2: Одежда слишком толстая, я ничего не чувствую.
3: Я специально сделал костюм особенно устойчивым к давлению извне.
2: Ну вот почему ты такая зараза?
1: Леон! Ливия! Анжа!
5: Дура!
1: Дурочка! Я так волновалась! Прости меня! Как я рада, что ты цела!
2: Люксен!
3: Немного поздновато, но он все-таки прибыл.
6: Что это за корабль?
1: Вражеский?
5: Это же... партнер!
6: Новый корабль? Размер 700 метров!
3: Навожусь на два корабля прямо по курсу. Открываю огонь.
7: Что произошло? Вражеский залп! Броня на бортах пробита! Ты лишил меня не только усов, но и флота!
2: Отлично. Теперь держимся между врагами и лайнером. И уходим, прикрывая наших.
3: Вас понял.
6: Ба! Алфорд. Получится?
2: Сейчас они узнают, на кого нарвались. Покажу княжеским тупицам, что передо мной надо дрожать в страхе.
3: У вас такой скверный характер.
0: Леон, остальное в твоих руках.
1: Обязательно возвращайся к нам!
2: Люксион, крупнокалиберную винтовку и клинок.
3: Открываю контейнер номер один.
2: Итак, а теперь уничтожим у княжеских господ волю сражаться.
3: И все-таки вы злодей.
7: Снова какой-то новый доспех.
8: Граф, может, придется отступить?
7: Не неси вздор! Принцессу похитили, флейту похитили, а проиграли мы вообще детям! Разве можно с таким позором возвращаться?
8: Но ведь...
7: Ах, да. У нас ведь есть вы. Сильнейший герой княжества. Черный рыцарь Вандель.
3: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас.
2: Рыцарь — крутое прозвище.
1: Давай я тебе прозвище придумаем.
0: Такими темпами это будет рыцарь Гадюка.
8: Ужас. Далее. Как бы ни был, этот мир Атома игр жесток. Я сейчас совсем духом упаду.

0: Last серия. А как же Энджи? Ну, у нас есть Мэнгарем. И тебе что, намекнули, что тут матриархаты, можно женщинам держать любовников. Вот кому-то он будет приходиться любовником.
1: Так, кто следующий?
2: Черт, почему он такой быстрый?
1: И правда, почему?
3: Партнер начинает эвакуацию.
0: Нам написали. Я считаю так, Ливи любит Энджи, Ливи любит Леона, Энджи любит Леона, Энджи любит Ливи. А что у Леона? Получается, у них поликула, но Леон просто спермобак и грязный этот семенитель. Любовников могут быть свои любовники. Ливи любит Энджи, Энджи любит Леона, Леон любит Ливи.
1: Раненых вперед! Все уходим!
4: Вы отлично сражались! Теперь поспешите!
5: Аж же кошмарная поездочка выдалась. Когда все пересядут на партнера, уводи его.
3: Хозяин, в бой вступил новый противник. Цвет машины черный, предполагает элитный воин.
5: Черная машина? Неужели? Черный рыцарь?
1: Анилибрия.тв представляет. Мир о том и игр. Это тяжелый мир для мобов.

0: Его способности превосходят любой ранее встреченный доспех.
1: Будет непросто. А если так?
2: Не выйдет. Ты слишком молод. Непривычное оружие само тобой машет.
3: Люксион, убери винтовку и клинок.
0: Что приготовить теперь?
3: Кулаки.
2: Дурак.
1: От дурака слышу.
0: Импакт. Хозяин, сзади.
2: Сгинь.
4: Это же черный рыцарь. Мария, прости. Похоже, мы не вернемся.
1: Черт!
4: Он еще в силах сражаться?
1: Ну дела. Меня не предупреждали, что броню ураганца можно пробить.
0: Возможности машины снизились на 30% и нагрузка на пилота возросла. Рекомендую отступление.
1: Отказано.
0: Это результат того, что вы стараетесь не лишать врагов жизни. Загнали их в положение, когда они не могут отступить.
1: Горькая правда.
2: Юнец, вини то, что родился в королевстве.
1: В другой ситуации я бы точно сбежал. Но...
5: Леон, остальное в твоих руках. Обязательно возвращайся к нам.
0: Разрешите использовать основной блок?
1: Нет, тогда мы убьем черного рыцаря.
0: Мне вас не понять.
1: Ганса все равно просто так не сломаешь. Возможности наших машин просто небо и земля.
0: И способности пилотов тоже как небо и земля, правда?
2: Что бы ни случилось, я не могу проиграть рыцарю королевства.
1: Тебе ведь лет уже порядком. Почему все равно не имется в бой?
2: Потому что это мой долг.
1: Долг?
2: Как рыцарь княжества. Я продолжу сражаться ради него. Я просто исполню свою роль. Это и значит жить.
1: С большей частью согласен. Но вот только... На этот раз я заставлю тебя нарушить долг и сделать по-моему!
2: Будто ты сможешь меня остановить!
1: Смогу! Черт! Классический прием!
2: Что? Бросил бороться?
1: Нет, я победил!
2: Что? Почему он двигается?
1: Ураганс — часть Люксиана. А Люксиан... Мое драгоценное приобретение за донат. Это конец. Сдавайся.
2: Ни за что. Лучше убей.
1: По возможности, я бы не хотел убивать.
2: Что за баловство?
0: Хозяин, при помощи партнера все окрестности взяты под контроль.
1: Отлично. Никогда не подводишь. Серьезно? Совсем не умеет сдаваться.
6: Остался только один вариант — испепелить все. И чтобы история не запомнила меня, как никчемного Безусова, который проиграл мальчишке.
5: Что это за вспышка? Особый сигнальный снаряд. В способности управлять монстрами он превосходит и мою магическую флейту.
7: Итак, дорогие чудовища, уничтожьте здесь все без остатка!
1: Грандиозное зрелище, такую стаю созвали.
2: К сожалению, им остается только перебить вас вместе с нами.
1: Люксиан, справишься?
0: Наконец-то пришел мой черед.

0: Точно.
1: Что? Что происходит?
2: Не вы одни припрятали козырь в рукаве. Как вернешься домой, передай им, на что способно королевство.
1: Мою голову забирать не будешь?
2: На кой фиг мне голова старикана, мерзость какая. Но вот твой меч мне не помешает.
1: Юнец, не забывай, за свою мягкость ты когда-нибудь поплатишься жизнью.
2: А? Уж больно нахально тут рычишь, ведь своей жизнью ты обязан моей доброте. Видать, ничего не понимаешь, дедуля.
1: Чего?
2: Вам уже крышка. Никак не доходит. Противник, которому вы проиграли, гражданский корабль, наполненный школьниками вдобавок. И об них разбилась ваша могучая атака. Смекаешь, что это значит?
1: Сколько уже можно издеваться? Вульгарщина!
2: Взрослые б не всерьез дрались с детьми и проиграли. Ты правда думаешь, что у вас после этого есть будущее? Дедуля, иди-ка уже на пенсию. Нет, тебе больше ничего и не остается. Твоя эпоха уже закончилась. Спасибо за службу.
1: Чертов мерзавец! Хочешь, чтобы мы жили в позоре?
2: Проигравший подчиняется победителю. Живи, да хоть и в позоре.
3: Ваше благородие, барон Балтфорд, пожалуйста, будьте снисходительны.
2: Но... дай-ка подумать. Для начала мы заберем все доспехи на ходу и корабли в хорошем состоянии. А еще летающие камни. Неисправные корабли разберем и вынесем все дочисто.
4: Вы, как всегда, хозяин. Ни следа человечности.
2: Еще бы. Таким я себе даже нравлюсь.
3: Прошу, подождите. Лучше организуем официальные переговоры между нашими странами.
2: И зачем это мне, победителю, идти на уступки?
3: Ну все-таки.
2: Согласны, да?
3: Ну ведь...
2: Согласны, так?
3: Да.
4: Хозяин, мой основной блок мог без труда победить Черного Рыцаря.
5: Так.
6: Я не халявщик, я партнер Мобсона нанял волшебный корабль, чтобы стать главной героиней в ПВП. Поэтому на том игре. Вау.
4: Почему вы решили сами пойти в бой? Конечно, вы мгновенно разнесли врага в пух и прах, но что было бы потом? Весь мир почувствовал бы в вас угрозу. Не только княжество, но и королевство предприняло бы какие-то меры.
2: Именно. Мне лишняя морока ни к чему. Я и так порядком перегнул палку. Ведь я...
4: Все-таки моб, верно?
2: Именно. Эй, ну что еще? Это же моя каюта, пустите! Я спать хочу!
4: Хозяин, похоже, в вашей каюте двое.
2: А?
6: Эх, долезались и уснули.

0: Какое чарующее зрелище. Но...
1: Сразу надо было говорить, что они спят. Папашан же меня прибьет.
2: Они уснули, пока ждали вас. Ведь наверняка устали.
3: Балтфорд?
4: Ну?
3: Крис?
0: Чего тебе? Только не надо мне поединков. Я устал.
3: Ты победил Черного Рыцаря. Зачем тебе со мной считаться? Но когда-нибудь я тебя догоню. Ты моя цель.
0: Отлично. Теперь, как после истории с пиратами, спихну заслуги на другого, на этот раз на него.
5: Обучение у нас? Не слишком ли это мягкое решение? Ведь принцесса Гертруда напала на наше королевство.
6: Скажи лучше, что у Леона?
5: В смысле, что?
6: Он делает успешную карьеру. Боюсь, как бы не женился неудачно.
5: Девушек рядом с ним не видно. Они его вообще все недолюбливают.
6: Не понимаю я, чтобы девушки не обращали внимания на рыцаря, который своими силами завоевывает ранги.
0: Счастье-то какое!
7: Очень вкусно!
5: Если любишь печенье, то закажем его из моей любимой лавки.
0: А покажи и мне эту лавку.
5: Нет уж, ты же там дочисто все скупишь.
0: Ладно.
8: Нам написали, ваш корейки двое, так-так, дело приобретает интересный оборот. А зачем вообще вести переговоры с объектом плена? Фиксировал то, что досталось долго, там уже будут вести переговоры дипломата, пока все командующие в тюрьму. Так бы поступил бы человек, который хотя бы читал пиратские романы. Хотя бы того же капитана Бланс-Бакини. А мы видим то, что придумал больной мозг японцев.
0: На тебе. Просто буду есть популярную еду на глазах у девушек. Или же раздавать ее тем, кто на диете.
5: Прекрати!
7: Фу таким быть! Фу!
5: Слушай, Леон. Ты ведь уступил заслугу победы над Черным Рыцарем Крису?
7: В самом деле?
0: Дорогие барышни, это было продуманное самым тщательным образом политическое решение.
5: Для рода Арклайт Криса? И правда, после таких событий им придется снова сделать его своим наследником.
7: Леон, ты все-таки добрый.
0: Само собой.
2: Хорошо, что все так закончилось, да, хозяин?
7: Кстати, мне уже давно было интересно.
5: Что это такое?
0: Это мой фамильяр, Люксиан.
2: Я оказываю хозяину всевозможную помощь. Магия тут ни при чем. Я плод чистой науки. Искусственный интеллект вместе с... Не трогайте линзу, пожалуйста.
5: Он весьма обаятельный.
7: Милашка, Люксик.
2: Люксик?
0: О, чудесно, тебе и милую кличку дали. Люксик.
2: Если у вас есть время подшучивать надо мной, то лучше побеспокойтесь о себе самом.
0: А? О чем это ты?
2: Судя по всему, та пятерка что-то замышляет.
7: Что?
9: А что это такое?
6: Доспех, на котором бросим вызов Балтфорду. Мы победим и сделаем шаг вперед.
7: А как? Вы его собрали?
6: Все вместе искали запчасти, даже ночами не спали. Обошлись они нам всего в 500 тысяч ди.
7: 500 тысяч на эту гору хлама? Да они все что, чокнулись?
3: Вот это да, реванш!
7: Доспех. Говорят, они работали над ним по ночам.
5: Как же мне надоели выходки принца. Даже жаль Леона.
7: Надеюсь, он не поранится. Завтра ведь церемония награждения.
0: Если выиграют, то я не буду вмешиваться в их отношения с Марией. Они совсем не считаются с предыдущей дуэлью.
2: Почему же вы не отказались?
0: Ну, просто решил, может, проиграть им.
2: Проиграть? Зачем?
0: Если так жаждут быть с Марией, то пусть делают, как хотят. Если подумать, то эта пятерка недостойна Ливии.
2: И только сейчас заметили.
0: Лучше поздно, чем никогда.
3: Точно выбирайте меня.
6: Обидно признавать, но мне не победить.
3: Во владении мечом мне не сравнится.
0: Доверяем все наши желания тебе.
6: У тебя самые большие шансы. Победи Балтфорда.
3: Конечно.
8: Нам писали. Бамер рейнджера начались. ЛГБТ цвета. Ну не хватает же 6-го цвета нотчик, чтобы был бы true ЛГБТ. Желтого.
2: Восхитительная дружба.
0: Умеют же покрасоваться. Итак, а теперь пора проиграть.
3: Начали! Что такое, Балфорд? Дерись всерьез!
0: О-хо-хо-хо, какой пыл! И такая горячая кровь!
2: Хозяин, скажите Грегу, чтобы немедленно покинул доспех. Это гора хлама на грани взрыва.
1: Что? Да ну!
2: Внутри все сделано абы как, излучение тепла на аномальном уровне. Поразительно, что доспех вообще двигается.
1: Неуправляемый перегрев? Эй, твой доспех неисправен! Вылезай!
3: Ха! Пытаешься меня обмануть?
1: Да нет же! Послушай!
4: Давай, бей его!
1: Черт! Судья, остановите дуэль! У него доспех неисправен!
10: Малфорд, так не стыдно! А ну-ка, честно прими их стремление.
1: Да какого лешего? Сначала мои слова примите.
2: Дурные последствия дурной жизни. Ваше обычное поведение обернулось проблемами.
1: Лучше придумай, что делать.
2: Анализ завершен. Можно разрушить доспех, предотвратив взрыв.
1: Разрушить? Да ладно. Даже мне будет больно это сделать.
2: Тогда позвольте Грегу погибнуть при взрыве.
1: Эй!
3: Давай, Грег!
11: В том же духе.
12: Ты его теснишь.
3: Покажи ему свою силу. Тебе конец!
2: Хозяин, время на исходе.
1: Какие же вы сволочи! Смотрите, что мне из-за вас приходится делать!
2: Импакт.
1: С меня хватит.
10: Победитель Балтфорд.
3: Все-таки Балтфорд. В следующий раз точно победим.
7: Нет! Мои 500 тысяч!
0: Я ведь не хотел разрушать доспех. А все держат меня за полную скотину.
6: Возьми уже себя в руки.
3: И тебя сейчас награждать будут.
0: Кстати, почему парадная форма? Ведь награждать будут просто медалью за участие как ученика, который сражался с княжеством.
3: Чего? Тебе что, не сказали?
6: За взятие в плен принцессы княжества тебе дадут настоящую боевую награду.
0: А?
5: Леон, чего расселся? Церемония уже начинается.
1: Не хочу, не пойду.
5: Хватит капризничать, шевелись. Там и отец с братом участвуют. Я хочу как следует тебя им представить.
1: Представить? Зачем?
5: Ну, понимаешь, неважно, идем скорее.
0: Это сон. Проснусь, а там церемония поступления и начало жизни в академии. Нытье о муках поиска невесты, обучение мастерству чаепития у наставника, новый сервиз.
10: Леон Фолбакфорд, в знак признания ваших заслуг вам даруется титул виконта. Кроме того, для представления к награждению, помимо королевской семьи...
8: Нам написали. Вообще, тут моя шарандула, а не их.
10: Род Редгрей, род Филд, род Сибер, род Арклайт, род Атли и род Роузблейд также порекомендовали вас. Да не угаснет благодарность вашим сердцем.
1: Даже вам этого обещать не могу!
7: Посмотрите, как этот чертов моб сорвался! Вот увидишь, я соберу остальные священные артефакты и полностью превращусь в главную героиню!
0: Виконт-то уже дичь какая-то! Плакала моя спокойная жизнь за холостного баронета!
7: Леон, ты был прекрасен.
0: Ливия.
7: Знаешь?
0: Да?
7: Ты ведь меня избегал.
0: Понимаешь, я не знал, что сказать.
5: может, я только прибавила тебе проблем. Но те мои слова — чистая правда.
1: Никаких проблем от тебя нет. Просто я...
5: Когда-нибудь дай мне ответ.
1: Ливия...
7: Ну, он же уже ждет нас.
0: Наверное, пора и мне собраться с духом. Хоть я и моб, но хочу быть вместе с ними. Как бы ни было, этот мир от ума игры жесток.
2: Хозяин, вы с Марией очень похожи.
1: Чего?
2: И вы, и она использовали знания из прошлой жизни, чтобы сблизиться с главной героиней или романтическими целями. В моих глазах вы одинаковы.
1: Я такой же, как эта Мария?
2: Но для меня это сущая мелочь. Прошу, сближайтесь с Оливией и Анжеликой сколько вашей душе угодно.
1: Разве на такое можно просто ответить «хорошо»?
2: Именно эта ваша нерешительность и привела к сегодняшнему нежелательному результату. Можно сказать, это вполне в вашем духе.
7: Леон, скорее!
4: Долго нам тебя ждать?
0: Мне бы хотелось более искреннего и простодушного напарника.
2: Это я должен был сказать, хозяин.
3: Мир Атома игр — это тяжелый мир для мобов. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2022 году. Спасибо, что выбираете нас. Озвучено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра.

Все, на сегодня все. Итого денег нет, ЖД-дец, ядовидец, стал виконтом, ну. Выше бати, выше бачи по званию. Теперь это гонка за кристаллы Михаус. Челс Контрол. Я думал, этот... Ты пошутишь про ежа Соника. Вообще, это моя шарындула, а не их. Ладно, я уже точно засыпаю, а мне еще завтра нужно и пошли на работу. Успеть. До трех. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Анонимус. Мы смотрим Исекай смехами. И о том и играми. Всем чмах.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

What makes us stumble and fall, somehow miraculously rise.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк

0: Сегодня суббота.
1: 1 августа.
2: Август.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Последнее известие.
1: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.
0: Вывели посевные агрегаты.

0: уймите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

it'll kill him.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Первое.
3: Первое.
1: Августа.
0: Августа.
5: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз. В стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре, выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз, два, три, поворот. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Опустите руки вверх, держите вдох. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

верные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 1
4: августа.
5: Августа.
6: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Что, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: そして時は動き出す。
1: Радио Анонимус.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. Первое.
4: Первое.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня суббота.
1: 1 августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: Первое.
1: Первое.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Wait.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

физики автоуровнями, другие ученые диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили: «Не хотим тебя видеть в печали. Попроси нас, о чем хочешь, и ты обретешь это». Человек сказал: «Хочу иметь острое зрение». Гриф ответил: «У тебя будет мое». Человек сказал: «Хочу быть сильным». Ягуар сказал: «Ты станешь сильным, как я». Тогда человек сказал: «Я желаю познать тайны земли». Змей сказал: «Я покажу тебе их». И все звери согласились помочь ему. А когда человек получил все дары, он ушел. И тогда сова сказала другим животным: «Теперь человек знает много и способен на многое. Мне вдруг стало страшно». Олень ответил: «У человека есть все, что ему нужно. Его грусть должна пройти». Но сова возразила: «Нет, я увидела дыру в человеке, глубокую, как голод, который не утолить. Вот почему он грустит и так многого хочет. Он будет давать и брать, пока однажды мир не скажет ему: меня больше нет, и мне нечего дать тебе. Меня больше нет, и мне нечего тебе дать».

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: Первое.
4: Первое.
1: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: Первое.
4: Первое.
3: Августа. Август.
5: Делай раз, делай два, делай три.

I mean,

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring'а является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Ну, а это реально.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире Диджей Обсидиан. У диджея все плохо, поэтому в эфире субботняя конференция. Итак, мы начинаем доставлять. Кто живой?
1: Мы тут не живые, но вы это там самое, у вас тоже все плохо.
0: Да, но тем не менее мы в эфире.
1: Скажи, сколько сегодня было пива, а сколько коктейлей?
0: Всего один самый бокал 0,5 пива, и то это было даже не пиво, а, по-моему, ИПА такое фруктовое. Тем более я вот после этого устроил заездик на электросамокате, только что вот вернулся, вставил SD-карточку в компьютер, и, в общем, короче, проветрился, уже все вышло, выветрилось. Вот.
1: Ну, можно сказать, деньги на ветер.
0: Да нет, нормально, я вот пообщался с живыми людьми, мне даже вот подарили какую-то мягкую игрушку, и как это хрень-то, такую двухстороннюю закрывающуюся сковородку для сэндвичей.
1: Бутербродницу?
0: Гриль, да. И вот, поэтому мне на день рождения подарили два гриля. Вы понимаете, вы пишете диджею, у которого есть два гриля. Один электрогриль и второй вот такой аналоговый для сэндвичей. Но я его, видимо, на дачу увезу и буду там на мангале его использовать.
1: Вот, это, знаешь, мне напомнило, как некоторые покупают два аккаунта Клода. Вот, то есть два Pro Max вот этих по 200 баксов. И каждому из них дают один и тот же проект. Смотрят, у кого получится лучше. И тот, у кого получится лучше, это сразу отдают заказчику, а тот, что похуже, просто удаляют. Вот, ты также мог бы делать сразу два сэндвича. Вот, тот, который получше съедать, а тот, который похуже выбрасывать.
0: 10 из 10, вот бы я еще делал сэндвичи.
1: Ну, осталось дело за... Как бы, это несложно. Нужно сделать роборуку, какую-нибудь аналог Куки, дать ее управление Клоду, и пускай вот делает.
0: Если бы у меня была роборука, мне бы и женщина была не нужна.
1: Ну, тогда, может быть, перестать делать попытки найти женщину и сразу сориентировать свое внимание на роборуку?
0: Ну, понимаешь, роборука – это и так сложный проект, а я вот тут сегодня днем закидывал, когда никого не было, какими у меня проектами занимается Клод. Мне еще вот реализовывать то, что он на эти 800 баксов насчитал.
1: Вот, смотрите, анончики. Обсидиан сегодня просрал 800 корпоративных баксов. Что ж ты такого сделал на эти 800 баксов?
0: Ну, пока что ничего.

0: У меня вот тут он крутит еще один CFD, потому что у него там кое-что. Гост, это только у тебя. Меня не рвет. Вот. Значит, он сейчас пересчитывает CFD. А так, начали мы эту сессию за здравие с фублей. Потом, когда вот он сделал прикидки, я ему сказал, ну давай вон возьмем некоторые правки, возьмем вместо того, чтобы высчитывать значения из справочников. Фейбл сказал такой, да, давай возьмем из справочников, пошел их искать, флагнулся. Зафолбэчились на опус. И опус такой, хорошо, принято. Мы возьмем справочные значения от гарпуна, томагавка,
1: Х-55. Отличный поисковый запрос. 10 из 10.
0: Вот, ну и вот мы сейчас CFD досчитываем. Я вот смотрю, там он запустил агента. Это снова фубля, вроде на этой сессии он не триггернулся. И вот уже он сожрал 400 тысяч токенов. Хотя, казалось бы, надо просто запустить один расчетик вот на компуктере, который у меня стоит под столом. Причем, судя по тому, как вяло шумят вентиляторы, он считает на ЦПУ. Ну, OpenFOAM дело такое.
1: А ты ему скажи, что ты запущен на крутой машине, у тебя есть и ЦПУ, и GPU, не используй лимиты, не скромничай. Он тогда скажет, о, я вас понял, буду ебать машину по полной.
0: Не, он сказал, я ему говорю, да, вон там есть два еще решателя, он такой говорит, нет, на этом типе задач оно быстрее считаться не будет. Они, конечно, вот эти решатели работают на GPU, но они будут нам считать еще вдобавок там эту термоакустику, что-то еще, а нам оно сейчас не надо, и поэтому на процессе мы посчитаем быстрее, тем более у меня там 32 ядра.
1: Ух ты, это бэушный Xeon?
0: Лучше, это бэушный EPUC.
1: Ух ты! Так, ну а в целом, вообще, вот что же это будет такое за $800? Я на этой неделе делал, значит, разговор начался так. Представь, как бы ты сохранил случайный URL на диск. Например, example.com/file.html нужно сохранить как html. example.com/menu.php надо сохранить как menu.html, потому что отдается html. Там example.com/file.gif надо сохранить как file.gif. Вот с этого начался у нас разговор. Закончился он документацией на 49 глав.
0: А почему задача не решается в гетом?
1: Ну, потому что у тебя может быть, например, menu.php на сервере и menu.asp. Оба выдают HTML-контент. Оба надо положить как-то вот на диск, но получается, что с такими правилами оба должны иметь имя файл .html. И тут у нас конфликт.
0: Ну, ты всегда можешь дописывать HTML в конце. У тебя будет, например, .php.html.
1: Да, мы бы как раз все это дело обсуждали, вот, но у нас может быть другая проблема. Кстати, мы на эту проблему реально нарвались. С заразной сессии, вот если несколько раз обратиться к file.html, там может быть немножечко разный контент, а сохранить надо все.
0: Блять, вы там что, создавали свою вейбэк-машину?
1: Ну, я называл это веб-кэшем. Проект называется веб-кэш. Вот. И вот только описание, только документация к веб-кэшу. Такая, кстати, недоделанная. 49 глав.
0: Охуенно.
1: Вот, значит, все мы начали вот с сохранения правил, сохранения урлов. Это было 1800 строк на кириллице. Вот, чтобы он это порезал хотя бы на какие-то управляемые файлы, он написал аж два скрипта на перле, чтобы их порезать и хоть как-то вменяемо потом вести.
0: Блять, отлично.
1: Вот, вот. А теперь рассказывай, куда ушли 800 баксов работодателя?
0: Вот, ну, для анончиков, на всякий случай, 800 баксов никто не платил, у нас подписочка, но 800 баксов это в пересчете на цены API. Вот, а ушли они, ну, на расчет такой одной сравнительно простенькой горелки.
1: То есть ты не делаешь инструменты, которые сам будешь запускать?
0: В смысле?
1: Ну вот смотри, я его в какой-то момент, он мне написал все вещи необходимые, вот, эти инструменты мне оставалось только запустить, но я проявил ультра-тупизну и спросил, а как настроить это в Firefox, а как настроить это в TCP-дамп, а как это, куда нажать? Его, видимо, это заебало, и он мне написал набор утилит и для Винды, и для Linux, где просто надо кликнуть мышкой. Оно само у меня запустится, само посчитается. Вот, соответственно, и ты также мог бы. То есть сделаешь инструмент, и уже вне зависимости от него этот инструмент запускаешь сам.
0: Понимаешь, тут у нас был достаточно многоступенчатый расчет. Поэтому, ну, инструменты сделать можно, но они уже есть и называются, ну, например, Ansys.
1: Га-га-га-га-га-га-га. Ну, понимаешь, у инструмента Ansys есть несколько недостатков.
0: Например?
1: Например, ты его не знаешь.
0: Вот. OpenFOAM и остальные два солвера я тоже не знаю.
1: Вот, это первый недостаток Ansys'а. Второй недостаток Ansys'а – это хуйня тормозит. То есть мало того, что это непонятная хуйня и непонятно, куда нажать, так эта хуйня еще тормозит. Третий недостаток Ansys'а – непонятно, сумеет ли Клод управлять. То, что Клод управляет ракетами в Иране, это не значит, что он сумеет управлять Ansys'ом.
0: Вот, ну поэтому я ему и сказал, типа, у тебя вон машина с тремя солверами, выбирай, что сам посчитаешь оптимальным.
1: Ясно. Вот, ну, в общем, ты фактически делаешь именно проект.
0: Ну да, я ему сказал, вот у нас такие-то режимы, гореть будет такая-то штука, делать это все примерно такой формой, чтобы вот еще с разверточками DXF для это, резака, ну и вот, а варить я это буду все этим, не электродами как-то, тигом, вот, короче, колдуй.
1: Тиг уже купил?
0: Да, давно уже.
1: И научился?
0: Ну, вполне. Получается, пока хуже, чем надо, но, в принципе, это проще, чем электродами варить.
1: Ну, это понятно, что проще. А что-нибудь толкостенное варил, типа там люмашки?
0: Нет, мы пока не рисковали. Вот мы все с батей забываем отвезти 10-литровый баллон на дачу. Он стоит у нас в коридоре. Вот. Алюминий как-то варить без, это самое, без хотя бы углекислоты, ну такое.
1: Ну, люмашка-то варится под аргоном, мам!
0: Бля, аргон дорого.
1: Чё, блядь?
0: Ну, слушай, относительно углекислоты он, по-моему, чуть подороже.
1: Ну, углекислота стоит в районе 1000, аргон где-то 2000.
0: Ну, короче, мы пока не запаривались этим, но углекислота тоже подойдет, в принципе, варить. Да хотя бы тоже сталь тоже почище будет с ней.
1: Не, ну сталь-то ты углекислотой варить будешь, это я согласен. А вот люмани под углекислотой, это что-то для меня новое.
0: Ну, кто же нас остановит?
1: И то верно. Собственно, мы два профессионала. Вот, давай послушаем, посмотрим, что там нам пишут анончики.
0: Итак, нам пишут. Где ссылочки на видеопотоки? Сейчас отпостим. Ну, в принципе, вы их можете найти, как обычно, на Good Game во фрейме, а на Ютубе просто на нашем канале. Говорят, Аргона меньше в баллон влезает. Слушай, не знаю, надо смотреть. Зачем вы документацию на кириллице пишете? Вы что, человек русской культуры? Фу, что вы что, собираетесь ее читать? Нет, Анончик, во-первых, я документацию читать не собираюсь. А, во-вторых, ну, мне просто как бы ее комфортнее писать на кириллице, и все. А, внутреннюю документацию, ну, там, для себя, типа Claude MD или какие-нибудь задачи, Claude частичненько пишет на английском.
1: Отвечу за себя. Анончики, я решил выебнуться. И, естественно, об этом пожалел. Мой Magnus Sum – это видеоредактор. Вот. Дело всей моей жизни – мой стопроцентный Magnus Opossum. Вот. И я такой думаю, ну, это же международный проект. Тысячи людей со всего мира, со всей планеты будут показывать на меня пальцем, уважать, а я буду ходить и всем щелбаны раздавать. Естественно, блядь, интерфейс и документация должна быть на английском языке. Я написал Клоду, что... Вот, что давай, чувак, мы с тобой общаемся на русском, интерфейс приложения английский, комментарии в коде на английском, документация на английском, оформление на GitHub, стиль публичного проекта, все на английском, но мы общаемся с тобой на русском. Вот он говорит, ясно, понятно, не вопрос. И фактически все мои мокрые желания, все мои фантазии он перевел на английский язык, причем очень хорошо, очень качественно перевел. Вот, конечно, без моей душноты, без конкретных примеров, но он понял, что надо, и в некоторых вещах, где я описывал хуйню, он правильно понял и правильно это перевел. То есть он гораздо лучше перевел, чем если бы это я переводил сам. Понимаешь?
0: Так, а на каком же моменте ты пожалел? А, и сразу подскажу. Документацию к Клоду, особенно к техническим проектам, вот там недавно я вычитал в Твиттере лайфхак, нужно говорить, чтобы он писал ее на каком-то Simplified Technical English. Там есть стандарт специальный, который это описывает. И тогда оно становится все вот реально просто и понятно, а не какие-то вот сложные заковыристые выражения.
1: Ну, сложных заковыристых выражений я не видел, но ладно. Вот. Ну, мы, естественно, начинаем с написания документации и заканчиваем написанием документации. Собственно, по видеоредактору проект так и назывался «Видеоэдитор Docs». Только документация. Вот. Проект был построен по принципу «я излагаю ему желание, а он это пишет». Ну и вот, в принципе, мои желания закончились, и он приступил к написанию. Мы осилили на данный момент примерно 3 главы из 10. Вот. И за эти 3 главы я заебался, потому что мне нужно читать все, что он написал, делать ревью и правки, где он не прав и где наш вижен расходится. Смог, ты что-то хотел сказать? Смог, мы тебя не слышим, если что. Вот, третья глава. Смог, скажи что-нибудь.
2: Раз, два.
1: О, теперь ты есть.
2: Ага, это... Здорово всем, во-первых. Во-вторых, начальник, я тебе трусишки сшил, в которых ты пойдешь к этому, как его, к процентику. Сейчас покажу.
1: Вот, сейчас этот будет посмотреть на это. Сколько там дырочек будет в них. Дырочка есть,
2: нет,
1: смотрю.
2: Нет, тиктокарь, я тиктокарь. Как тебе? Зацени, ёб-помать.
1: Оригинал? Такого в магазине точно не купишь.
2: Я тебе чё и говорю, вот теперь тебя не стыдно к процентику отправлять.
1: Ден, он по трусам.
2: Не, ну а если серьезно, то вот просто, ну, ткани не хватало, вот, а это из остатка вшил и заебись буду носить.
1: Ну ты как человек, работающий с металлом, должен знать, что такое нестинг.
2: Как говоришь,
1: нестинг. Когда нестинг. На одном листе. Да, когда на одном листе металла пытаются уместить как можно больше деталек.
2: Ну, это типа раскладка.
3: Раскройка. Ну, вот и... Всем привет.
1: Привет. Нет, это именно раскладка, потому что раскройка, когда ты берешь выкройку, а раскладка, ты думаешь, как эту выкройку порезать, чтобы вот все влезло и минимум отходов был.
2: Ну что, как тебе нравится?
1: Не, реально заебись.
2: А, блядь, а на мне они сидят вообще козырно, я прям охуел, как тут и было.
1: Вот, ну приеду к тебе, дашь померить.
2: Так не, я тебе оригиналы сошью, ёппамай. Мы ж тебя дальше будем отправлять, если ты забыл.
3: Смоук, привет.
2: Здорово, здорово.
0: Да, трусы охуенные, отпостил. Вот, и, блин, я вот не знаю, какие-то у меня вайбы.
3: Пацаны,
0: от этой
3: как
0: световой
3: так,
0: гаммы.
3: Али...
0: Да-да.
2: Псиген, что сказать-то
3: хотел? Как у вас дела? Что новенького у вас?
0: Я хотел сказать, что вот, блядь, цветовой гаммы у меня как какой-то вот что-то это знакомое, но не могу вспомнить.
1: Вот если бы у него левая штанина была зеленая, а правая штанина красная, то это были бы трусы соусы и секи.
2: Не, ну о чем мы и такое могем? Не, ну как?
1: Это был бы такой, знаешь, ультрафирменный мерч.
2: Не, ну как все начиналось? Я разложил зеленую ткань, понял, что на труселя у меня не хватает, а делать-то что-то надо. Вот у меня с прошлых футболок осталась вот эта вот ткань кофейного цвета. Вот я вам тоже ее показывал как-то. Я думаю, бля,
1: это называется быдло, быдло. Ты это называется меланж, меланж.
2: Может, конечно, и меланж, вот, но я так подумал, бля, почему бы и нет? Как раз мне на боковины зеленой хватает, на центрах этой кофейной хватает. Бля, я думаю, все, пиздец, надо запиливать. Вот сегодня запилил.
1: Вот нам подсказывают, это называется рукастый мужик.
2: Ну да, наши руки не для скуки, как говорится.
1: Мы ими мастурбируем.
2: Не, ну кто-то вот сегодня дрочил и плакал, а я шил труселя и заебись. Ладно, продолжайте, что вы там опять обкашливали.
0: Нам тут вот написали в темку. Тканька фелового цвета. Я вот не знал, что такой цвет существует, но мы теперь запомним.
2: Ну, в оригинале, точнее, в магазине, она называлась кофейный.
0: Google вот исправляет фиолетовый цвет на белый. Так что, возможно, такого цвета нету.
2: Теперь осталось, короче, шить начальнику красное платье, и все будет вообще замечательно.
0: Тем временем нам подсказали, какого цвета эти трусы, точнее, вот что напоминает эта цветовая гамма.
2: Флаг Эфиопии.
0: Нигерии.
4: А мне напоминает пластырь.
0: Ну, тоже что-то такое есть.
1: Ну, вот зря он сказал слово «пластырь». У меня сразу вспомнились художественные фильмы на X-Hamster, X-Videos на тему «Male to Female». Вот, там тоже используется пластырь. И тоже в середине есть полосочка.
4: Ну, кто чем забочен?
1: Ну, так вот, продолжаем про видеоредактор, если не против.
0: Давай.
1: Вот, а сейчас открытый контекст, точнее, уже консоль проебана, но сессию можно возобновить через ключик резюм. Вот. После третьей главы ревьюинга мы несколько раз поломали архитектуру. Он несколько раз сказал, что нет, блядь, я отказываюсь это делать, ты хуйню творишь. Вот. И где-то после третьей главы и ревьюинга вот этого всего на английском языке я сказал, ладно, я сдаюсь, будем считать, что ты знаешь лучше, что делать.
0: Замечательно.
1: Вот, но самое страшное здесь, это вот после этого у меня к этому проекту видеоредактора, знаешь, такая антипатия. Я понял, что это боль, я понял, что это страдание, и то, что все мои розовые мечты вот начали рушиться об реальность. Вот, поэтому, ну, я вот где-то уже недели две за него не брался, а то и три.
0: Не, ну знаешь, тебе вообще можно было там написать инструкцию, типа, чтобы агент на Хайку просто переводил тебе это все, дублировал на русском. И у тебя была бы двуязычная документация, почему бы нет? Да хоть десятиязычная.
1: Ну вот для меня это все-таки оказалось преградой, да, перевести. Да, блядь, я мог бы просто взять готовую документацию, он сверстал это в МД, и просто открыть всю эту документацию в Google Translate. Вот, но все равно как-то оказалось неудобно. Вот, поэтому вот в текущем проекте веб-кэша документация на русском.
0: Отлично. Так, что нам тут еще пишут? Собственно говоря, вот там мы тут сначала не считали. Мне написали сообщение. Зачем ездить на электросамокатах? Лучше бы на велике кататься полезнее. Анончик, несомнительно, проблема в том, что когда ты вот живешь в комнате 8 метров квадратных, тебе велик ну просто некуда поставить. Его завести-то в подъезд вот хрущевки с пролетами у нас, я реально мерил, у нас лестничная, вот ширина лестницы 1 метр, не полтора, 1. Поэтому вот по такой лестнице тащить велик, это сомнительное удовольствие. У нас в детстве были здесь, сейчас они вот на даче. А электросамокат взял, занес, это вот очень просто и понятно. К тому же, ну, хотя не, наверное, на велике был бы этот маршрут, конечно, повеселее. Вот, потому что я дал вот такого хорошего кругаля, выяснил, что данные вчерашнего заезда с сегодняшним не совпадают, это грустно, но вот теперь у меня красивая карта, где я катался.
2: Ебать вы, дрищи капустные, вот я недавно... Два велосипеда на пятый этаж затащил и ничего, и не помер. Все нормально со мной.
0: Нет, его тащить не проблема. Проблема в том, что когда ты его тащишь, ты вот разворачиваешься на лестничной площадке и либо сам въебываешься в почтовые ящики, либо велик въебываешь в них, либо вот ты такой, ай, блядь, как меня вот зажало между перилами и великом. Вот, и вот все такое. Потом еще его надо протащить вот во входную дверь. То есть это не тяжело, это именно неудобно.
1: Я впервые за всю свою жизнь не презираю москалей, а сочувствую им.
0: Вот, причем, кстати, в новостройках, даже вот в этих вот всратых пиках такой проблемы нету, потому что у них нормальные, блядь, вот лестничные клетки, нормальные проходы и лифты есть. Лифты там, правда, такие, что велик, скорее всего, надо либо в грузовом везти, либо вертикально засовывать, но можно. Вот. Моноколесо, кстати, хорошая идея, но я вот пока на него не прогрелся.
1: Вот, а ты прогрелся на Дельфе. Когда ты все-таки заехал к себе домой, вот, идешь к себе в комнату, вот, берешь крюк от Дельфера, цепляешь к лесопеду, нажимаешь кнопочку, пытаешься сделать так, чтобы велосипед не столкнул любимую мамину вазу. Все, место для велосипеда найдено.
0: Ну, его нужно будет тогда либо в чехольчик, либо сначала предварительно высушивать, а то он сверху будет на тебя капать.
1: Это, знаешь, это считай это арт-инсталляцией. Вот я все время хотел в доме сделать фонтан. Большой, качественный фонтан. А у тебя будет, ну, грязентан.
0: У меня будет грязи-дождь.
1: Вот, это арт-инсталляция. Тебе повезло. Ты не такой, как все. У тебя дома есть грязи-дождь.
0: Да, тупо панк.
1: Лофт.
0: Ну, типа того. Вот, так, что там нам подписали еще? Так, где ссылочки? Итак, видеопотоки есть. Так. Что тут? Ну, а ты не боишься, что электросамокат загорится в квартире? Ну, слушай, его просто надо не оставлять ночью на зарядку, что я и сделал предыдущую ночь. И, в общем-то, нормально. У меня вот тут прям за спиной валяется этот, сколько там, 4S литий-ионный аккумулятор для коптера, который я никак не соберу. Да, минусы будут? Мне кажется, нет.
1: Я знаю. Обсидиан, ты знаешь, что такое, что у Клода есть опция луп?
0: Да, но я ей никогда не пользовался.
1: Обсидиан, у тебя есть отличная возможность ей воспользоваться.
0: Её зачем?
1: Значит, оставляешь в зарядке этот электросамокат на ночь, прислоняешь к нему датчик DS18B20, приклеиваешь скотчем, а Клоду говоришь, каждые 20 минут чекай температуру. И если пиздец, поскольку это литий-ион, руби электричество во всем доме нахуй.
0: Не совсем. В этом сетапе отсутствует один важный, как сказать, узел. Для начала надо поднять Home Assistant, включить на нем MCP, дать Клоду, и вот тогда...
1: Нахуй Home Assistant? Я лично не признаю Home Assistant. Во-первых, можно дать ему датчик напрямую. Вот. Во-вторых, ему единственное, что нужно, это ручки, чтобы он мог дотянуться до рубильника в квартире. Вот меня спрашивают, ты готов доверить свою жизнь нейронке? Я? Да.
0: Вот, радио нейросетевое.
1: Ну как, мы тут, значит, вот что с этими людьми не так? Значит, было два таких маленьких вот проекта на днях. Приходил ЗКП, ныл о своей тяжелой жизни. Вот. Клод ему расписал за 7 минут 30 секунд весь его проект на месяц вперед. Вот. В былые времена, ну, я бы, наверное, штук 5000 баксов взял за это. Мне говорят, что такое на самом деле стоит около 30 тысяч долларов. Вот. Клод это расписал примерно за 7 минут 30 секунд. Вот. Причем я не нашел ни одной ошибки. Я прочитал все это и максимально доверяю ему. Может быть, там и есть какие-то ошибки, но я их не нашел. Вот. Но стоило нам заговорить о мобильном телефоне, есть ли в нем уязвимости, о старом мобильнике, который уже не получает апдейтов, мы получили флаг на security. Печалька. Но что самое смешное, мы тут пытались делать анализ нашей ГОСТ. Вот. И Клод встал на ее сторону. Я уже не помню, кто. То ли Fable, то ли Opus это был. Вот. Но он меня пристыдил и сказал, чтобы я отъебался от девочек.
0: Замечательно. А, кстати, насчет флагов. Я не помню, я вам скидывал, как я получил двойной флаг от Клода?
1: Нет, а за что и как это было?
0: Дело было так. В один вечер я решил, что мне надо что-то напечатать на 3D-принтере. И что-то принтера в сети нету. Я лезу под стол. А дело в том, что в К1 стоит максимально хуёвая антенна. Из-за этого я под столом разместил какой-то старый кинетик. Этот, как вот, Zuhal кинетик. Перевел его в режим АП. Вот, чтобы он просто раздавал Wi-Fi и вот в метре от принтера к нему подключался. В обычном К1 Ethernet, если что, нету. Поэтому вот такие извращения. Я, значит, лезу под стол, смотрю, нет, Zuhal работает, светится, но что-то вот принтера нету, а нет, появился, и что-то он очень медленно грузит. Я такой думаю, ладно, может, что-то с самим принтером. С другим принтером, который тоже по Wi-Fi стоит в шкафу, то же самое. Я такой говорю, так, ну-ка, код, давайте возьмем Fable, так, чтобы наверняка, иди выясни, что с Wi-Fi. Вот эти вот два хоста, он такой смотрит, трассирует, да, потеря пакетов, но я вот не могу. А какая, я такой говорю, он начал сканировать зачем-то всю локалку, на это, кстати, не зафлагили. Я его ставлю, такой говорю, стоп, дай я тебе расскажу топологию сети. Топология такая, вот у нас вот эта вот АПшка. Он такой пытается, и говорю, я не помню, какой пароль у этого Zuhal, попробуй проверить стандартные. Он такой говорит, да, сейчас сделаем. Начал что-то думать, запускать. Я получаю флаг на сейфгардах Fable. На задачу уходит Opus 5. И Opus 5 тоже, да, задача, потыкай в мой, сука, роутер стандартные пароли, потому что я не помню, какой ставил, тоже говорит, нет, пошел-ка ты нахуй. В результате я руками поменял модель на Opus 4.8. Он сказал такой, окей, но ничего не подходит. Посмотрел сеть с 3D-принтера и выяснил, что мне кто-то из соседей срет в эфир радионяней. Вот. Он наотрез отказался в любые попытки декодирования этого стрима, но мы этим еще займемся, потому что там модуляцию мы уже выяснили, осталось только написать синхронизацию и вытащить видеопоток. Я сомневаюсь, что там что-то сложное, там, скорее всего, просто H264, поэтому оно выглядит как какой-то шум по битам. Вот. Будем, может быть, даже в эфире пытаться последить за соседями, потому что, на такой мощности врубать видеонянь, это плохо. Вот. Поэтому надо выяснить, кто у нас плохо поступает, и вот прийти им сказать, что правила использования радиочастотного спектра надо соблюдать.
1: Радио Анонимус. Наказываем соседей, чтобы они соблюдали правила.
0: Я бы сказал, радио Ди Анонимус.
1: Я бы, конечно, просто ответил соседям повышением мощности передатчика. Вот, посоревноваться, у кого помощнее писька. Кстати, рекомендую такую страну, как Нигерия. Нигерия, по-моему, и Афганистан. Да, Афганистан. Две самых лучших страны. Рекомендую.
5: Бурунди забыл.
1: Насчет Бурунди не знаю. Да, я, по-моему, у меня роутер в Афганистане.
0: Ну ладно. Твои телефоны не охуевают от такого?
1: А чего им охуевать? Зато по всей квартире есть покрытие, все отлично.
0: Ну ладно. Не, я думал по-другому решать это дело. То есть нужно либо вот декодировать стримы, прийти вот с распечаточкой пары скринов, объяснить, что они немножечко неправы вот в своих жизненных решениях. Либо, если там какой-нибудь внятный видеопоток, то просто его подменять. Там, конечно, используется FH, этот PPRC, но всего две литеры. То есть они влезают в полосу B210, так что я и могу и весь их стрим вот восстанавливать, несмотря на то, что он скачет по частотам. Он просто влезает во всю мою полосу SDR-ки. Ну и, соответственно, спуфить точно так же. Там тоже каким-нибудь контентом из Афганистана или Нигерии.
1: Я думал, что ты просто сначала повесишь несколько веселых скриншотов в подъезде, там, в лифте или еще где, вот. Но теперь ты можешь это прямо, если получится декодировать, стримить на Pornhub.
0: Вполне вариант. Есть, конечно, малая вероятность, что это не видеоняня, а, скорее всего, может быть, какая-нибудь аудиосистема, хотя... Там скорость что-то типа почти 2 мегасимвола и что-то типа FSK-8, ну как-то жарновато для аудиопотока. Но вот у меня через стенку какие-то особые любители вот музычки. Из окна у них вот, с улицы у них такое вот очень мутное окно с тусклой желтой лампочкой, зато как у них ночью долбит, это просто пиздец.
1: Ну, может быть, это что-то очень аудиофильское. Ты ведь понимаешь, что нужно подключать беспроводной какой-нибудь канал с DSD обязательно. И подключается все это дело к китайским колонкам, выкрученным на максимум.
0: Не знаю, но сейчас, подожди, 2 мегасимвола на 8, 16... мегабит для звука, мне кажется, даже если это даже звука много.
1: DSD. Это соневский формат, насколько я помню.
0: Тык. Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. 5,6 мегагерц. Ёбаный
1: ты. Ты понимаешь, что это Ultimate Sub? Это настоящие профессионалы.
0: Аналоговый сигнал конвертируется в цифровой с помощью Delta 7 модуляции при частоте 2,8 МГц с разрешением 1 бит и 4 раза больше битрейт данных, в отличие от используемых в формате CD 16 битах. Погоди, блять, а какой там битрейт-то?
1: Да хуя! Там реально оно охуевшее. То есть, чтобы кто понимал, вот компакт-диски, которые раньше считались как бы эталоном качества, это просто кал по сравнению с DSD. Но DSD в свое время не выстрелило.
0: Так, от 2,8 мегабит до 45. Ну, слушай, не знаю, гнать его по воздуху, но... Ну, это что-то очень аудиофильское. С другой стороны, если это аудио, то пранки будут еще веселее, чем с видео.
1: Вот, если что, я когда-то давно, полгода назад, тебе кажется, скидывал ролик, где у чувака какие-то огромные такие пластинки, по-моему, не компакт-диски, если я правильно помню. И он спрашивал, как их похакать. То есть у него там какая-то система DRM была. Вот. И он обращался к подписчикам, что, мол, вот, ребята, есть у меня ультрадорогой проигрыватель. Вот. Один читает вот эти диски, другой нет. Но я его разобрал. Если сначала поставить лицензионный диск, потом через крышку диск подменить, то в принципе оно читается. Значит, ключей уникальных в диске нету. И это, если что, контент примерно 25-26 года, если что. И вы думали, что все уже давно сломано? Нет.
0: Фу, подожди, в смысле, типа он сначала ставит диск с лицензионной музыкой, а потом без?
1: Да, но меняет его не официально, а через крышку.
0: Блять.
1: Потому что если официально поменять, ключи сбросятся, и он скажет, не могу, не знаю, что это такое.
0: Ты охуенно.
1: Вот, так что вы мало знаете о аудиофилии. Очень мало знаете, преступно мало знаете о аудиофилии.
0: Об аудиофилии мало что известно, потому что от нее получается пиздюлей больше, чем информации.
1: А потом тебя поливают спреем против аудиофилов с запахом сгоревших ТДАшек.
0: С битрейтом MP3. Нам тут пишут. Я правильно понимаю, что Обсидиановский Клод пишет проект для нужд сами знаете чё кого? Да, он пишет проекты для моих нужд.
1: А Obsidian, в свою очередь, пытается... Ну, раньше он пытался заработать 10 лет строгого, вот. Сейчас он пытается сделать себе пожизненное.
0: Вот. Надо бы, конечно, с помощью этого зарабатывать денег, но это надо придумать как. Хотя, кстати, отличный вопрос для Клода.
5: На прошлой неделе у меня были какие-то темы, но я их все забыл. На этой неделе, в понедельник, у меня какой-то рандомный человек на улице, который назвался Ахматом, попросил купить ему еду, сказал, что вернет деньги, что зарплата у него будет прям сегодня, 8 вечера, и не вернул. И вот уже суббота. В МВД я обращался, но там просто сидят какие-то мужики в кожаных креслах, кекаются тех, кто к ним приходит, говорят, поставь подпись здесь, и после этого говорят, проваливай. В очереди я просидел часик, еще часик потратил вот на то, чтобы написать бумажку. В итоге на поход в МВД потратилось 3 часа. Зачем жить дальше, я не знаю.
0: Ну, так все правильно, потому что ты тупой. Ну, во-первых, не совсем МВД, ты все-таки приходишь в местный участок полиции, и приходить туда надо с уже написанным заявлением, чтобы вот из тебя не выуживали и вот не строить себя клоуна. Тебе все равно придется там что-то записать, либо это запишут с твоих слов, там дадут тебе прочитать под подпись, но это уже вот сэкономит время, потому что ты приходишь, говоришь, вот такие-то дела, вот заявление, тебе говорят, ага, все, ваша, так сказать, заявка принята, садись, вот жди в очереди, следователь к тебе выйдет, вот перед тобой 5 дебилов, будешь после них. Ты действительно после этого сидишь, ждешь несколько часов, если не час пик, то, скорее всего, как ты сказал, часа 3. Потом у следователя ты там сидишь, тебя там записывают, выясняют, что к чему там принимают твои вот это вот заявление, что к нему приложено. Это, ну, так уже недолго, там минут 15-20, ну, обычно не затягиваются. И, ну, отпускают там, о результатах сообщат. Вот.
1: Ну, могу лишь заметить, что если ты не пришел с заявлением, тебя отправляли в допросную комнату и допрашивают. Вот. Кто, что, как тебя обчистил, кто тебя обидел, ты козел и так далее. И мусор сам за тебя пишет заявление. Причем мусор должен сделать заявление так, чтобы ты случайно не обвинил другого человека бездоказательно. Потому что если ты обвинишь другого человека бездоказательно, то это заявление, которое ты подаешь, фактически является ложным доносом и основанием для возбуждения дела уже против тебя самого. Поэтому хороший мусор должен написать так заявление, чтобы обратно к тебе не прилетело. Здесь очень важны формулировочки.
5: Вертолетчик заебал своими вертолетными площадками. Вот к этому следователю, или как вы там сказали, меня не направляли и ко мне такие не приходили. Меня вроде как направляли к дознавателю, который обычно как раз-таки запрашивает вот информацию. Он у меня спросил, типа, расскажи, что произошло. Я сказал все то же самое, что было в бумаге, поэтому мне просто сказали, черкани здесь подписи и проваливай. Вот. Еще мне сказали, что со мной свяжутся, но со мной вроде как так никто не связывался.
0: Смотри, с тобой свяжутся, для этого тебе надо, как минимум через месяц проверить почтовый ящик. Да, твоего дома, адрес, который ты указал, вот прописки, по-моему, по прописке они это отправляют. Если там не будет проверить еще через месяц, возможно, тебе придет через полгода, потому что такое было. Вот, через полгода пришло, хотя дата отправления там стояла реально полгода назад. Вот, что типа мы это самое ничего не смогли, ваш там дело передано в этот, в районный оперативный отдел или что-то такое. Больше от новостей от них не было. Вот, так что либо они вот забили, либо не отправили, либо уже почта потеряла, ну, как бы, вот.
5: По всему этому мусорскому у меня только один вопрос. А если написать на mvd.rf, то в чем будет разница?
0: Разница будет в том, что ты задаешься в этой жизни совершенно не теми вопросами.
1: Собственно, Ахмед, если об этом узнает, вот, узнает то, что ради 1500 ты 3 часа просидел там, он с этого так люто кекнет, говорит, скажет, что за 3 часа, чувак, ты мог бы 10 заработать, если бы работал. Вот, кекнет и пойдет заниматься своими делами.
5: Все в этой конференции могут заработать 10 за 3 часа, но почему-то не все зарабатывают.
0: Ну, ты должен задаться вопросом, почему ты не зарабатываешь.
1: Ну вот я лично на днях сделал доброе дело, и за 7.5 минут я человеку расписал проект. Вот я бы за этот проект взял, повторяю, 5000 баксов. Мне сказали, что на самом деле такое стоило раньше около 30 тысяч долларов. 30 тысяч долларов за 7.5 минут.
5: Ну, я не зарабатываю, очевидно, потому что вокруг меня уже все заработали. Вот. А мне уже не хочется ни взаимодействовать с людьми в этой стране, вот, ни зарабатывать, работая на каких-то дядей.
1: Same shit. Вот. Но я заработал почти 30 тысяч долларов, но не себе. А учитывая то, что я заработал их аутисту, он, сука, это сделает за зарплату свою, которая у него меньше штуки зелени. Так, что нам пишут?
0: Так, нам пишут. к дознавателю и выпытывателю. Вот, а больше нам ничего не написали.
1: Да, когда я, собственно, так в мусорне был, меня реально отправили в комнату для допросов. Вот, со мной беседовал один мусор, еще штук 5 мусоров заглядывало, стояло сбоку, как бы конвоировали меня, но на самом деле все, что они делали, это кекали. Кекали и подъебывали. Вот. А через месяц действительно пришла бумага, в котором было, что на меня, уже на меня пытаются возбудить уголовное дело. Вот. Но было приписано то, что была проведена в отношении меня проверка, и уголовное дело в отношении меня не имеет под собой оснований. Поэтому его не приняли в работу. Такие дела.
0: Охуенно.
1: Вот, так что, если вы идете в мусорню, подумайте еще раз. Вот, можно, Мумла, я твою историю с Ахметом немножечко еще дополню, так сказать, деталями? Можно?
5: Да, у вас есть детали, вы уже готовы пойти как свидетель?
1: Нет, я просто помню, что ты говорил неделю назад. У меня большой контекст токенов в голове. Вот, и я могу немножечко больше контекста дать слушателям, чтобы было веселее, интереснее, и это можно было обсудить. Ты разрешаешь мне рассказать эту историю подробнее?
5: Ну, можешь попробовать.
1: Собственно, Мумла где-то там шароёбился около магазина, и к нему подходит Ахмед, говорит: «Брат, дай денег, жрать надо». Вот, в принципе, если бы ко мне такой подошел, ну, у меня два варианта у самого. Или бежать, или приложить карточку и сказать: «Хер с тобой, на, пожри». Причем, если бы я ему купил пожрать, то это, естественно, было бы, ну, чисто... такая благотворительность, то есть, на, держи, пожрать, ты мне ничего не должен пока. Вот. А у него что-то пошло не так, и Ахмед набрал себе пожрать на, по-моему, 1600. За что Мумла, естественно, расплатился. Вот. Ну, 1600 для меня, например, большой ценник, я бы не стал такое платить. Вот. Но самое смешное было дальше. Ахмед реально отдал ему свой настоящий номер телефона, реальные контактные данные, и они реально с ним перезванивались. То есть это не какой-то рандомный человек, это человек, который реально, возможно, хотел отдать деньги. И тут у меня уже у самого возникает вопрос. Если он дал реальные данные, почему он не расплатился? Вот, а если это был изначально кидок, зачем давать реальные данные? Вот, собственно, это те детали, которые я хотел добавить.
0: Меня в этих деталях смущает только вот одно. Как бы, почему вообще Мумла на это согласился?
1: Да.
0: Вот, то есть на моменте, когда вот ты видишь, насколько Ахмед набрал, и как бы, ну, ты ему сказал, я вот, ну, понимаю, можно как-то вот немножко спасовать, вот, не выдать вовремя, что там, ты что, охуел, что ли? Да, но вот в самом начале, как ты на это согласился, это, конечно, для меня загадка.
5: Ну, тут уж... проще... Короче, в конечном итоге, на какую сумму там кто что набрал, мне было как-то похуй. Согласился я в самом начале, да.
0: Ну так, а почему?
5: Как будто бы можно было бы доверить человеку и пойти на честную сделку. Но в итоге получилась какая-то шляпа.
0: Ну, в итоге получилось, как всегда.
1: Вот, вот, а скажите, а вы бы покормили Ахмеда? Вот, вы бы хотели с Ахмеда получить возврат, возможно, дополнение какое-то, вот, типа бонуса, вот, или бесплатно бы это сделали, покормили его?
0: Не, ну, знаешь, как бы, зачем его кормить? Пусть прокормит себя сам. Зачем же он вот сюда иначе-то приехал?
1: Ну, блядь, вот у меня, например, похожая ситуация. Вот на этой неделе я заплатил, я поклялся, божился одной ресурсоздающей организации платить 15 тысяч в месяц, чтобы на меня не подавали в суд. Вот, заплатил, естественно, 5, потому что сирые мы и убогие. По всей видимости, мне был звонок прямо из Москвы с

0: А из Москвы тебе звонили со специального телефона без вертушек?
1: Не знаю, были там вертушки, не было, были там орлы ли, не было ли. Напоминаю, в игре «Матрёшка» официальные разговоры проходили так, что тебе нужно было с обоих сторон, чтобы это был разговор официальный, поставить бюстик лидера, национального лидера. Вот, а если у тебя не было бюстика национального лидера при себе, то разговор не мог считаться официальным.

0: что тут нам пишут?
1: Так, нам пишут. Будьте осторожны, в некоторых регионах вы черканете подпись, которая вам даст пару миллионов на новую карту. Но есть нюанс. Спрашивают, сколько среди ваших мусоров-выпытывателей было нерусской национальности? Мумуга.
2: Не знаю, не разбираюсь в том, кто из них русский, а кто не русский. Ведь белый может быть и молдаванин какой-нибудь. Вроде бы черных не было.
1: Вот, как Ахмед-то сразу понятно, что Ахмед. А вот как к уважаемым в МВД, то вот мы расу не видим. Народность тоже. Так, дальше. Ахмед еще перезвонит занять денег, помочь ему с кредитом.
2: Не знаю насчет чем помочь, но у меня, кстати, спрашивали еще дополнительную какую-то помощь, на что я слился.
1: Подожди, да, кто? Ахмед... кто спрашивал?
0: Да, Ахмед вечером, они созвонились. Вот, Ахмед сказал, что нет, денег нет. И вообще у меня и жопа. Пожалуйста, скинь еще, завтра отдам.
1: Охуенно.
0: Вот, с другой стороны, опять-таки, я не знаю, насколько эти деньги критичны. Вот я нищеброд, у меня лишних денег нету. Вот, но если бы у меня были лишние деньги, ну, ради лузов еще можно было бы, скажем, там, трешку закинуть ему, посмотреть, что будет дальше. Вот, а я уверен, что на следующий день денег бы не было, и он бы снова попросил, ты бы мог уже начать свой нетверкинг, мол, Ахмед, а ты чем занимаешься? Откуда ты живешь? Где чего? Где как? Где крутишься? Кого знаешь? Вот, короче, давай начать делать нетверкинг с ним.
1: Ну, парируй.
2: Мне вроде как и так в тот день предлагали прокатиться на машине, но у меня возникло подозрение, что нетворкинг бы в итоге вышел бы на кирпичный завод или на патологоанатомическое отделение.
1: На лесополосу. Так, что нам читают дальше? А как Ахмед выглядел? Такая как от него пахло?
2: Не знаю, как от него пахло. Выглядел как загоревший какой-то вот около кавказец или кавказец. Глаза карие, волосы черные. Вот. И у него был какой-то кент, который к нему потом присоединился.
1: Ну, тут важно, это именно кавказец, не Средняя Азия.
2: Я не отличаю эти национальности, но был темный.
1: Ну, слушай, спутать Кавказ с каким-нибудь узбеком или таджиком на самом деле сложно.
0: Москаль закукарекал.
1: Не, ну вот казаха от узбека и от таджика я, скорее всего, не отличу. А вот какого-нибудь дагестанца или чечена от них запросто.
0: Ну точно, москаль.
1: Так, дальше пишет. А зачем на тебя в суд подавать?

0: хочу себе взять-то?
1: Ну, блядь, был бы человек, а взять человека всегда найдется. Кроме того, лучший способ защиты – это нападение. Так что подавай на всех в суд заранее.
0: Да, следствие узнает своих. Так, дальше нам пишут. Не тверкай при нетворкинге. Я нищеброд, денег нет, но 1500 рэпа год не сделаю, так что не жалко. Ну, Анончик, я вот задумался, кому помогать этими деньгами, так что да. Тут дело тонкое, надо понимать контекст.
1: Вангую, что Амешку зажали где-то в подъезде, ну или около вот подъезда, он не смог убежать и сказать нет. Амешка не может сказать нет. Ну вот так оно все и кончилось. Но только по телефону он уже да, сказать нет мог. Вот. Но когда машины им предложили прокатиться, ну я подумал, что у него, наверное, просто заиграло очко, и уже какие-то инстинкты сработали. Не мозг, а инстинкт.
0: Gangnam Style. Вот, тем временем нам тут подкинули новую тему. Нам тут дали вот ссылочку на новости на Security Lab. 6G будет знать, как вы дышите. Буквально, через стену, без камер, без вашего согласия. Ну, давайте зачитаем. Мобильные сети 6-го поколения смогут не только передавать данные, но и наблюдать за окружающим пространством. Антенны 6G превратятся в подобие радара, способного измерять расстояние до объектов, определять скорость движения и распознавать характерные перемещения людей. В основе разработки лежит технологии ESAC, или Integrated Sensing and Communication. Подход объединяет связи и радиолокационное зондирование в одной системе. Смартфон, базовая станция или другое устройство с радиомодулем сможет одновременно обмениваться данными и анализировать отражение от окружающих объектов сигналы. Вот. Радиоволны меняются при столкновении. Секунду.

0: снайпер, что ли?
1: Нет, там что-то упало. Так, на чем мы? Остановись. Радиоволны меняются при столкновении со стенами, мебелью, человеческим телом. По характеру отражения алгоритмы способны определить, находится ли рядом человек, движется ли он и с какой скоростью. Более чувствительные системы различают небольшие колебания грудной клетки, связанные с дыханием и сердцебиением. Для наблюдения человеку не потребуется носить смартфон или другое подключенное устройство. Достаточно оказаться в зоне действия передатчика. Радиосигнал отражается от тела, после чего система анализирует изменения амплитуды, фазы и времени прохождения волны. Вот, ну и дальше там продолжается описание. Нунчик, я тебе скажу больше. Тебе не нужно 6G для этого. Это можно делать обычным Wi-Fi. Просто у тебя должны быть более-менее новые стандарты, где куча каналов и куча поднесущих, соответственно, есть одновременно. Вот, Wi-Fi использует модуляцию FDM. Это значит, что в режиме монитора ты, по сути, получаешь достаточно обширную информацию о канале, то есть ты по поднесущим можешь мерить их фазы, вот, и вообще извлекать кучу всего. И закупив несколько ESP-шек, я вот до сих пор этого не сделал, ты можешь их развешать по комнате, поставить специальную прошивку и действительно с помощью Channel Sense Information, там какими-то алгоритмами, которые крутятся на самих ESP-шках, выяснять, есть ли ты в комнате, есть ли кто-то в комнате, в какой он позе, какое сердцебиение и частота дыхания. Я сейчас вот найду этот проектик и закину на главную.
0: Вы понимаете, Аноне, вы будете дрочить, а об этом будет знать весь мир.
2: Вот если бы весь мир мне подсказывал, да сожми ты сильнее, да к яичкам прикоснись, господи! А если изменишь угол наклона члена на 3 градуса, то будет еще приятнее. Тогда я не против.
1: Что нам тут пишут? 6G будет кормить вас жуками. Не знаю, но почему бы и нет.
2: Я, честно говоря, шутку про 6G и жуков не понял.
1: Я тоже. Хотя, наверное, это шуточка про New World Order. Вот, у меня нету этого трек скачанного, а так я бы его поставил на подзвучку в тему.
2: Вот. Ну, что могу сказать об этой новости? Теперь шанс того, что вас оштрафуют за превышение скорости на пешеходном переходе, это реальность. С другой стороны, это же заебись. Можно сэкономить дохуя денег на датчиках присутствия и прочей хуйне. Этой хуйней можно сканировать свой организм, свое тело, вот, сделать какое-то дешевое оборудование для медицинского скрининга. Для медицинских фетишистов это просто охуенно. Конечно, это и сейчас есть, но Obsidian сказал, что надо закупать странные вещи. Вот, и пока что это сложно. В будущем вполне это будет доступно. Опять-таки, например, сейчас depth камеры, камеры глубины, стоят каких-то нереальных денег. Там разрешение крошечное, а денег стоят они у яебу. Вот. А так возьмешь свисток 6G, поставил его на коптер, и у коптера есть пространственное зрение. Охуенно. И все это будет стоить копейки. Вот нам тут пошутили, КТ на 6G. Ты пошутил, да? А вот автор Midjourney как раз готовится совершить революцию в области КТ. Там причем реальную революцию.
1: Но их же там все захуесосили с этим.
2: Я вот эту хуесосенье не видел, можно кратенько.
1: Кратенько говорят, что скрининг — это вообще довольно бесполезная тема, потому что находят кучу вещей, вот там требуют там дополнительного вмешательства, оказывается, что там 90% из них, в общем-то, абсолютно безвредны и можно игнорировать. Потом, собственно говоря, они эту штуку делают для сбора данных, чтобы, соответственно, собрать кучу данных, обучить модельки и получать более лучшие данные. Но вот из-за того, что скрининг не работает, куча данных, которые они будут собирать, будет, по сути, мусором. То есть врачи будут работать больше, находить какие-то болячки, куча из них будет выясняться, что они вот на самом деле были безвредны и вообще не надо было этим париться. Ну и вот в целом критика такая.
2: На самом деле хуёвая критика. Во-первых, что такое скрининг? Скрининг – это дешёвая диагностика, которую тебе могут дать вручную. То есть, например, ты можешь вручную померить себе давление, ты можешь вручную померить себе температуру. И если ты хочешь сам, ты можешь мерить себе температуру каждый день, каждый час. Ты можешь мерить себе каждый час давление. Пожалуйста. Если у тебя есть проблемы там с диабетом, ты можешь мерить себе уровень глюкозы, опять-таки, хоть каждый час. Причем, неважно, болеешь ты, не болеешь, можешь, например, пожрал и сразу отслеживать температуру своего тела, отслеживать температуру давления, температуру, уровень глюкозы, когда ты поел, как она подрастает, как она падает. Вот если тебе делать нечего, вот это все скрининг. Вот. Медицинским доказательством скрининг не является. Но скрининг – это дешевое наблюдение твоими собственными силами, которое дополняет медицинскую картину. И именно скрининг позволяет найти заболевание на ранних этапах. И именно в этом большая ценность скрининга. То есть, когда ты болеешь, ты измеряешь температуру, ох, ебать, 37, бля, надо полежать. О, ебать, 38, надо таблетку принять. А не когда у тебя уже 39, и ты едешь в больницу.
3: А вы меряете каждый день по 10 минут себе температуру ртутным или спиртовым градусником?
2: Я нет.
1: Ну, смотри, то есть проблема в том, что мы знаем, как интерпретировать вот температуру, мы знаем, как интерпретировать пульс, то есть, например, что это может значить, на что обращать внимание. А их, как бы, вот это вот полнотельный ультразвук, мы просто не ебем, как вот это вот, что с этим делать. То есть там именно проблема в том, что непонятно, как эту хрень интерпретировать-то.
2: Ну, опять-таки, я думаю, со временем найдутся методы. Это, знаешь, вот это скрининг такое, что вот ты каждый день фоткаешь свой кал, и нейронка пытается понять, что там. Бесполезно? Ну, сейчас да, но даже сейчас, если там в течение 3 дней у тебя в кале красные точки, то есть кровь, а то еще и свернувшаяся кровь, ну, блядь, очевидно, что вставляй свечу, беги к врачу. То есть смотри, 99% юзкейсов фоточек с калом, они бесполезны или будут детектить несуществующие болезни. Но где-то есть 1% вероятности, то что там уже кровище будет идти каждый день. И вот здесь, вставляя свечу, беги к врачу, здесь уже будет уверенность системы в 100%, что тебе, пидору, надо лечиться.
1: Ну, нет, смотри, тут как бы дело в том, что это нужно делать весь какими-то другими обследованиями. То есть мы же не знаем, что мы вот увидим на этих снимках. Вот, то есть необходимо будет им собрать кучу данных, чтобы как раз вот обучиться, типа, что где значит. Вот, как бы сложным самым является вот этот этап. А когда у вас будет модель, типа вот, чтобы нейроночка посмотрела на этот скан и сказала, ага, у вас вот тут вот это, есть еще вот это, но это там безвредно, можно забить, само рассосется, а вот здесь там проверить, вот тогда да, но пока, опять же, вот этого нету. И медицинских данных в таком объеме, чтобы вот сейчас научить, просто нету. То есть им придется, если они захотят эту штуку реально вот использовать, придется договориться с огромным количеством клиник, с огромным количеством пациентов данные собирать и вот засовывать их на обучение.
2: Я лично во всем этом никакой проблемы не вижу. Вот вообще не вижу.
1: Ну ладно.
2: Смотри, допустим, у нас есть, у нас есть, грубо говоря, сейчас только два, ну ладно, два с половиной способа посмотреть, что у тебя внутри, что у тебя в кишках. Первый замечательный способ – это рентген. Вот, это быстро, это относительно высокое разрешение, но немножечко ионизирующего излучения, собственно, нагрузка на твои репликаторы, риск рака, и, ну, как бы, рентген делают только по медицинским показательствам.
1: Вот, поэтому... Плюс не все ткани различаются на нем.
2: Да, совершенно верно. Далеко не все ткани. Но это как бы самое лучшее, что у нас есть. А второе, это у нас есть МРТ, магнитно-резонансная томография. Прекрасная вещь. Считается то, что можно делать младенцам, людям и вообще кому угодно, хоть три раза в день с утра до вечера. Несмотря на то, что теоретически возможно повреждение ДНК, считается абсолютно безопасным. Проблема в том, что за раз сканируется маленький кусочек. Маленький. И, грубо говоря, разрешение всего томографа, оно фиксированное. Грубо говоря, ты можешь посмотреть маленький кусочек мозга, там 5 на 5 миллиметров, а можешь посмотреть все тело сразу. Ну и там будет разрешение одинаковое. То есть, если тебе сделают полное сканирование по МРТ всей тушки, то там вообще нихуя видно не будет. Ну, единственное, что можно будет из такого скана вытащить, это твой размер, чтобы тебе рубашку примерить. Все. Далее, МРТ не подходит для ткани, которые движутся. Например, легкие на МРТ посмотреть в принципе нельзя, только рентген. Вот, то есть у нас уже есть два метода, которые конкурируют между собой, но у обоих методов большие ограничения. Есть еще третий метод, та самая половинка, это ультразвук. Но ультразвуком опять-таки смотрят только мягкие ткани. Тебе не могут посмотреть ультразвуком отдельный прыщ. У ткани, которую смотрят, должна быть определенная плотность. И опять-таки куча-куча ограничений. И МРТ, и рентген умеют немножечко бустить. Например, тебе можно ввести в вену какой-то рентгено- или магнитно-контрастный препарат. В случае рентгена это что-то радиоактивное. В случае с МРТ это что-то на основе магнитосодержащей жидкости, что стоит по-я-ебу денег. И то, и другое может быть токсично и аллергенно. И то, и другое стоит тоже ой-я-ебу денег. Вот. Но, например, можно подсветить какие-то ткани, вот, посмотреть, например, сосуды, например, в той же руке, и сделать снимок, который иначе просто никак не доступен. В общем, вот эти три метода, они все имеют кучу ограничений. Вот. Если будет дешевый метод сделать хоть какую-то фотку, хоть в каком-то, блядь, приближении... Это уже будет, я считаю, пиздец, какая подеба.
1: Ну, у них вон там в видосике было пара примеров, как это выглядит. В принципе, ну, знаешь, интересно, но я бы вот это в ближайшие лет 10 распространения не ждал. Вот, где-нибудь больше, да, может быть, будет. Но пока это, вот, скорее всего, будет медленно. Заходить.
2: Ну, грубо говоря, вот я хочу себе напечатать самого себя, красивого такого, в полный рост из цемента. Вот. Мне нужно хотя бы отсканировать свое тело, свой хуй. Вот. Опять-таки, я бы с удовольствием прошел такое сканирование. Вот, хотя бы просто, чтобы получить модельку с высоким разрешением. Вот. Судя по описанию того, что я видел, это крайне быстрое сканирование. Вот, и, блядь, я просто не знаю аналогов, как вот так вот просто хотя бы модельку тела, внешности хотя бы получить. Даже вот, казалось бы, для такого тупого юзкейса их технология, опять-таки, ну, практически не имеет аналогов.
1: Не, ну слушай, внешне как бы это можно банальной фотограмметрией получить.
2: Да, фотограмметрии, плюс желательно лазер, плюс желательно структурированный свет, но и тебе нужна какая-то установка, которая будет вокруг тебя крутиться или тебя крутить.
1: Ну, такое есть, в принципе. Не обязательно крутиться, это может быть просто куча камер, которые настроены, вот статично стоят.
2: Да, Голливуд именно так и делает, но это все стоит, то я ебу, и в моей мухосране такого нет. То есть я не могу в своей мухосране там, заплатить 1000 рублей, прийти, залезть в какой-то бассейн и вот сфоткаться. Вот, так что нет. Кстати, насчет МРТ. Когда я хотел сделать себе ультракрутые фоточки, меня послали в Москву, в Институт мозга человека. Только там у вас есть, по-моему, то ли на 4 Тесла, то ли на 8 Тесла томограф. Единственный в России. Вот, опять-таки, фотограмметрия даст тебе, ну, грубо говоря, запекание твоего тела. Вот. А в случае с вот этой системой с ультразвуком, тебе примерно можно классифицировать жирчик. И, например, в случае, если ты хочешь сиськи мять, чтобы они там дрыгались, в случае фотограмметрии тебе нужно сканировать, ну, сначала поменять тело, в позу тела, чтобы сиськи обвисли в другую сторону, а потом уже прикидывать, какое там содержание жиров, воды и как они должны дрыгаться. Вот. В случае ультразвука, по идее, эти данные можно сразу получать внутри модели.
1: А, ну, слушай, вот это уже интересно.
0: Подождите, я что-то не понял. А вот это вот 6G, оно позволяет форму тела-то вот отсканировать? Или что-то я потерялся, ребят?
1: Не знаю, там про это ничего не было сказано.
2: Ну, по идее, если сигнал отражается от тканей, то, по идее, что-то можно получить. А вот с каким разрешением, это, конечно, большой вопрос. Для сканирования тела, ну, хер его знает. Например, чтобы твой коптер не влетел в стену или не влетел в тебя, это вполне такое можно.
1: Знаешь, на самом деле нифига. Может быть, в 6G это будет работать по-другому, но вот у Wi-Fi, даже у нас вот есть всякие, конечно, вот эти вот крутые там в стандарте MIMO 16x16, у тебя все равно пространственная селективность недостаточная для того, чтобы что-то мерить, вот какие-то 3D-модельки. А насчет сердцебиения и дыхания, угадай, как он их мерит. За счет какого эффекта?
0: Насчет дрон не влетел в стену, уже есть доплеровские лидары.
2: Да, но сколько они весят сами по себе, сколько они стоят сами по себе, вот, а это будет свисток, ну, размером с флешку.
3: Насчет стены, вот это вот, да, там вроде бы эхолокатор можно попытаться использовать как летучие мыши.
2: Не, ну, эхолокатор как летучие мыши — это старая технология. Вопрос, вот этот эхолокатор ты можешь засунуть в размер флеш, вот, или не можешь?
1: Вон там, кстати, недавно СТ представили новые лидары. Так, что у нас тут? High Performance 2300 Zone 3D LiDAR DTOF Sensor. Так. Расстояние от 5 сантиметров до 8 метров. 100 Гц максимум.
2: Я боюсь спросить, сколько это стоит и зачем оно?
1: Стоит всего 40 баксов за штуку. Зачем? Ну, слушай, не знаю. Сейчас прикинем. Где-то там была с него картиночка.
2: Просто, как правило, такие вещи нужны для того, чтобы можно было подойти, какой-то жест сделать, там, еблом тыкнуться, может быть, включить воду, выключить свет. В общем, такой инструмент умного дома. Вот. Но за 40 баксов? Чё-то как-то дорого.
1: 8 метров не сантиметров, метров.
2: Ну да, с 8 метров включать-выключать свет. Вот я хожу по ангару, кручу руками и говорю, куда, ну там, двигаю руками и указываю пальцем, куда кран-балка должна подъехать. Да, именно так.
1: Ну вот в последней там ссылочке у них примеры use cases. Что они тут пишут? Capabilities. Privacy for people sensing applications. То есть это чтобы вот детектить людей без видеокамер. И gesture recognition. Да, ну а так, знаешь, я бы это ставил, наверное, на какие-нибудь реально вот коптеры, которым надо летать в помещении, либо на банальный робот-пылесос, чтобы у него была 3D-карта квартиры.
2: Ну, текущие роботы как раз уже имеют полное 3D, причем очень подробное, и там используется полноценный лидар. Вот. А вот это вот зачем, непонятно. А по твоей картинке как раз распознавание рук, что я и предполагал. То есть заплатить за распознавание рук $40, ну, я не очень понимаю, зачем это.
1: Ну... Блин, слушай, а разве это может сделать дешевле? Потому что, по-моему, всякий этот Leap Motion стоил дороже. Аналогов дешевле нету.
2: Да вот старые эти VLX как раз и STF-ские, они стоили там что-то баксов 5 или даже 3 бакса. Тоже лазерные дальномеры.
1: Это дальномер, он как бы однопиксельный.
2: Ну, а ты его можешь подвигать, если хочешь, или зеркальце перед ним поставить.
1: Да, но он же не будет мерить все одновременно, а тут именно эта матрица.
2: Ну, хз. Я вот, честно говоря, не знаю, куда это применить. А жесты, именно раньше использовались именно простыми дальномерами делали. То есть у тебя, грубо говоря, есть несколько точек, и ты подносишь к ним руку последовательно. Вот. Там, или тебе, например, нужна вода сделать, воду погорячее, ты руку чуть-чуть дальше подносишь, похолоднее, руку чуть-чуть ближе. То есть твоя рука – это такой high precision джойстик получается.
0: Не, ну ближе-дальше – это какая-то хуета. Что насчет сложных жестов?
1: Так, я вот сколько $40 переводится на наших поставщиков, и это 12к за штуку.
2: Ну, повторюсь, даже, допустим, ты возьмешь это в рашке. Ну, нахуа?
1: Знаешь, я бы это засунул в какие-нибудь мои умные очки, которые вот когда-нибудь будут. Я когда-нибудь обязательно запилю свой нескучный Microsoft Gamma Lens, вот такой, какой он был в их промо-ролике, от 2016 года, что ли, они представляли. Вот, и там надо будет отслеживать не просто жесты типа там, а именно трекать руку. Поэтому плюс не просто ее трекать там, допустим, какое положение, а на каком она на расстоянии, вот, ну, то есть реально соотносить, чтобы очки понимали, где вот моя рука расположена относительно меня. Поэтому это придется фьюзить вот распознавание позы именно по обычной камере с вот таким дальномером. Много, как бы, матрицей дальномерной. Вот. Я бы это туда себе поставил.
2: Слушай, а вот сейчас я придумал применение, по крайней мере, одно. Это шлем, эту матрицу херачим на лоб, но так, чтобы она была направлена вниз, на наши руки. Вот, и уже руки мы распознаем и рисуем перед собой некую клавиатурку. Вот, и на этой клавиатурке мы рисуем. То есть, знаешь, как мышка получается. Вот эти вот картинки с зелеными точками, которые вот на по твоей ссылке. Ее прям так и рисуем, эти зелененькие точки. И, грубо говоря, это наш мышиный курсор. То есть мы управляем руками, видим обратную, мозг видит обратную связь в виде этих зеленых точек, и мы можем управлять все какими-то нарисованными 3D-объектами. Вот это было бы пиздато. И здесь как раз 40 баксов, ну, дороговато, конечно, но уже вполне, потому что делать оптический поток плюс его распознавание пока что другими способами никак.
1: Ну, да-да-да, вот что-то типа такого.
2: Вот, в общем, я только что родил гениальную идею, жаль, что я ее сделать не сумею.
1: Жаль, что это тоже потому, что для макрописечных умных очков у нас все еще нету дополненной реальности, у нас все еще нету нормальной оптики.
2: А какую часть оптики тебе нужно?
1: Мне нужны прозрачные варифокальные дисплеи.
2: Нахера?
1: Ну, чтобы это была дополненная реальность.
2: Да в пизду реальность.
1: Ну, это мы тогда переизобретем Apple Vision, и какой в этом смысл?
2: Смысл в том, что это не 3500 зелени, а, ну, подешевле, баксов 500. Это 3500 и 500 – это большая, знаешь ли, разница.
1: Я боюсь, только панельки выйдут в 500 баксов под такую штуку.
2: Не совсем понял, что за панельки.
1: Ну, экран.
2: Ну, есть же у нас, вот сейчас готовится Steam Frame, он еще не вышел. Он же планировался баксов за 200, не?
1: Ну, никогда не планировался за 200, там официально не анонсировали, но все ванговали, что вот до повышения цен на память, где-то ванговали, что он будет стоить косарь баксов.
2: Ну, слушай, косарь 3,5 косаря, это все-таки тоже разница. Тем более, что все-таки Steam Frame — это все-таки полноценный комп. То есть у него он не тупой. Вот. А если брать что-нибудь тупое, ну что у нас есть самое дешевое? У нас же уже есть экранчики, ну, там, до 200 баксов. Все гарнитуры в целом до 200 баксов.
1: До 200 нету, вот в районе 200-300 это Quest 3.
2: Какие у него болячки? Ну, кроме того, что это запрещенная террористическая организация.
1: Сейчас помню. Ну, кроме того, что... Да, кроме того, что это мета, я даже не знаю. По-моему... Так, и у нас там спеки-то... А, он не может одновременно работать и заряжаться. Вот это точно у него болячка.
2: Ну это просто факап. Это, извини меня, матрица здесь ни при чем.
1: Матрица там, кстати, неплохая. 2064 на 2208 на каждый глаз.
2: Ну вот, сумели же за 200 баксов влезть. Сумели.
1: Сейчас, там еще был 3S, какой у нас в нем?
2: Опять-таки, я фанат Apple, если уж на то пошло, и Apple отлично сделали. То, что вот у тебя на башке, это хорошо, а зарядник, изволь, пожалуйста, там, в рюкзачок, на пояс прицепить или еще куда-нибудь. Нехер его, блядь, на голове носить. То есть, если бы я дизайнил очки, никакой бы батарейки внутри вообще бы не было.
1: Вот, у Apple, ну, у Apple дисплей уже более пиздатый. Там 3660 на 3200 на глаз. И причем 120 Гц рефреш-рейта.
2: Кстати, а помнишь самый главный факап Nintendo 80-х, 90-х?
1: А, их вот этот первый VR-шлем.
2: Да-да-да-да-да-да-да.
1: Так, ну что-то помню, что это было.
2: Ну там же была просто линейка светодиодов. А, плоская, двухмерная. Точнее, там одномерная.
1: Подожди, там не было. Дисплей не был двухмерным?
2: Нет, там были зеркала, которые быстро-быстро вращались. Вот, и просто линейка светодиодов.
1: Шок. Nintendo придумала этот, как он называется-то, сканер наоборот.
2: Да, вот. Ну и опять-таки, у нас же в глазу есть ямочное зрение. Вот. И нам суперразрешение как раз-то и не особенно-то и надо. И вот подобная система адаптивной оптики была бы просто ультрапиздатной вещью. Вот, в этом плане, кстати, я ожидал от Apple Vision чего? Я ожидал, что они будут делать свою операционную систему, как они обещали. Ожидал, что они будут допиливать API, и в первую очередь они сделают ямочный рендеринг. Причем сделают ямочный рендеринг не как фичу, а как что-то такое, что будет просто обязательно к использованию. То есть то, с чего начнется каждое приложение. Ну, а поскольку Vision, в принципе, провалился к хуям, ну и всего этого тоже не стало. А жаль.
1: Ну, Apple уже решали эту проблему, по-моему, в лоб, просто пихая более мощный процессор.
2: А, да, в этом-то и проблема. То есть, фактически, на рендеринг они просто положили хуй.
1: Ну, зато на него не положили хуй во львы. Они придумали там свой какой-то кодек для передачи видео с этой херней. И вот это уже интересно.
2: Более того, у NVIDIA 100 лет назад была еще одна демка тоже на основе ямочного рендеринга. А что они делали? Они брали ограниченное количество лучей, трассировки лучей, фокусировали эту трассировку лучей вокруг одной области, ну, естественно, там по методу Монте-Карло где-то и на периферию тоже разбрасывали. И потом вот из этого шумного сигнала они пытались реконструировать полную картинку. Ну и, собственно, получилось именно то, что в глазу. То есть у нас по центру ямочки получается очень хорошая смазанная, размазанная картинка с высоким качеством, а по краям что-то такое вот из серии «Как в аквариуме». Вот. И именно это и видит наш глаз. И это, блядь, было просто идеально, но я не видел об этой новости никаких обновлений так уже лет 10. Это делала NVIDIA. То есть, грубо говоря, еще 10 лет назад у тебя была для этого индустрия. Вот, опять-таки, допустим, у нас мы возвращаемся к технологиям 90-х, у нас есть вот эта вот сеточка, точнее линейка, как в Virtual Boy. Мы не можем ее по двум осям двигать, мы можем только по одной оси. И это как раз очень-очень бы напоминало то, что можно было бы сделать с помощью движения зеркал. То есть мы основное движение этой линейки, светодиодной линейки, сосредотачиваем в районе ямочки. Вот, там у нас будет максимальное разрешение. А движение по краям, ну, пускай будет поменьше. Соответственно, да, refresh rate у нас будет меньше. Вот, но именно качество картинки у нас в центре будет выше. То есть это у нас будет физическое изменение разрешения в зависимости от того, куда смотрит зрачок.

0: наверное, все-таки я бы на самом деле хотел вот именно не дисплей, а вот именно, чтобы эта система была прозрачной. То есть именно как вот в оригинальных Google Lens. Пилят вот эти вот дисплеи с волноводами, и до сих пор ничего нормального нет. И это печально.
1: Ну а как насчет вырезать вообще зрачок, а? Вообще вырезать глазное яблоко?
0: И прямо в зрительный нерв?
1: Ну, в нерв мы не можем, а на сетчатку да.
0: А зачем для этого вырезать? Можно и так проецировать на сетчатку.
1: Ну там же как бы у тебя зрачок, у тебя есть оптика самого зрачка, оптика самого глаза, вот, а она тебе не нужна, она тебе только мешать будет. Грубо говоря, смотри, мы вырезаем все яблоко, мы больше не можем двигать зрачком, мы не можем смотреть влево-вправо, вот, и, соответственно, проблема с яблочным рендерингом тоже решу, да.
0: Шок.
1: Вот. Ну а если можно будет считать положение нервов, вот, куда бы ты хотел посмотреть, вообще было бы охуенно. То есть вырезаешь себе глаз, вот, вставляешь стекляшку вместо глаза, и вуаля, у тебя виртуальная реальность. Или реальная виртуальность.
0: Нам тут написали. Включаю конфу, а там сразу вылезает зрачок. Почему у Ковальчика так поменялся голос? Вот, да, такие шизопланы. Да-да.
1: Больше ничего там не пишут?
0: Так, написали. Я бы и конечный компьютер в очки не пихал. Тупо монитор с тонким клиентом. Ну, Анончика, знаешь, зависит. У нас сейчас есть, в принципе, энергоэффективные процессоры. Видеокарту под это можно вообще самому написать на плиз. Ну, как можно? Это скорее нужно, но как это делать, не совсем понятно. Вот, так что, в принципе, я думаю, можно и запихнуть. Но вынести, кстати, тоже неплохой вариант. Тем более, что у нас сейчас есть такие замечательные вещи, как DisplayPort через USB-C. Так что даже это не потребует каких-то сложных кабелей много. Вот один USB-кабель, который идет куда-нибудь в штаны и там вот вычисляется.
1: Вот, также проходит, заканчивается лето, вот, лето это сезон, когда я привязан к вентилятору, просто, можно сказать, цепью привязан к вентилятору, вот, и вот этим летом у меня прям вот была необходимость, естественно, я это не сделал и не сделаю, у меня нет финансирования на это, вот, идея следующая, вот знаете, как в некоторых фильмах показывают тяжело больных с дыркой в шее. Вот примерно такую же картинку мне хотелось организовать. То есть сделать некий ошейник себе. Вот, из ошейника идут две трубки in-out, куда-нибудь в сумочку или в рюкзачок. Вот, я в большом таком жирном ошейнике. А в рюкзачке у меня элементы пельтье и жирный пауэрбанк. Соответственно, по этой... по этим трубкам циркулирует жидкость, вот, и охлаждает мою шею, что позволяло бы мне ходить по городу вот в этом ошейнике в плюс 30, вот, и не умирать.
2: Нихуя себе, у тебя там жарень, у меня наоборот холода.
1: Зависть.
3: Мне кажется, этот проект у тебя уже с прошлого года, если не больше.
1: Он у меня куда больше, но только в этом году он превратился вот в именно ошейник. До этого я хотел сделать именно одежду, трусы там себе, сапоги с пельтье, вот, там что-нибудь на шею, вот на затылок, может быть. Но в этот раз это превратилось именно в такой большой жирный ошейник. Вот. Сразу вспомнились другие изобретения, вот, где Dyson предлагал делать устройство для очистки воздуха, ну а сверху еще полирнуть это Vision Pro. И вот такой, знаешь, ультимативный шлем, причем не просто на еблу, а вот прям до шеи, блядь, ходить в таком шлеме по городу и не видеть вашу реальность, бля, мечта. Ну, давайте, говорите.
2: Ну, а что тебе уже... А, нет, тебе нужно это... Как-то тебе нужно сделать трубку в виде ошейника с мелкими отверстиями и заливать ее водой. Тогда она у тебя, по идее, будет вот, ну, холодной при большой температуре, при жаре. Но, блядь, как это сделать? Я хуй его знает тебя.
1: У меня была идея купить много-много-много пластилина, растопить его, чтобы он был тепленький, и обмазать всю шею, предварительно побрившись, вот, сбрив все волосы с тела, вот, и таким образом вот получить модельку этого ошейника. Но проблема, а что я потом буду делать с этим ошейником из пластилина? А потом же я не смогу как-то в 3D это дело отсканировать, у меня 3D-сканера нету. И на этом моя инженерная мысля затухла.
3: Я вообще не знаю, зачем тебе такой проект, если можно просто уехать туда, где холодно.
1: Проблема в том, что мне некуда уезжать туда, где холодно.
2: Блять, а если телогрейку взять, у тебя же наверняка где-то там завалялась телогрейка, и в нее ледяной воды нахуярить.
1: Это, кстати, другой проект, тоже телогрейка, да, но много-много тонких трубочек. Я, правда, не знаю, какие использовать, силиконовые слишком тяжелые для этого и слишком бесполезные, но так-то да, как вот в космических костюмах делают, то есть костюм а-ля вот от... как уж там, Axiom Space, по-моему, делает последнюю версию. Вот прям как вот Axiom Space, вот, вот прям вот так же. А сверху уже телогрейку обычную ватную надеть, и да, это тоже вариант. Но это был проект прошлых лет, который я тоже не сделал.

0: Obsidian. Ну что, что там у нас еще есть что-нибудь или на сегодня все?
1: Давайте потихонечку закругляться, но нам вот только тут советуют, я думаю, надо делать охлаждающий медный диодак с фреоном и компрессором.
0: Я даже догадываюсь, кто это говорит, но я пока что апологет элементов Пельтье, а дилдак — это святое. Можно, кстати, не только дилдак, но и в уретру. Я вот подумал, а почему, собственно говоря, мы мочевой пузырь не рассматриваем? Он ведь внутри тела. То есть прям идеальная термокамера. Вот, то есть два маленьких каких-то катетера, там через все 30-40 сантиметров мочеточника идут в мочевой пузырь, вот, и постепенно наполняют мочевой пузырь холодной жидкостью, через, там, скажем, может быть, даже секунд 30-40 все это дело стравливается. Наполнился, стравился, наполнился, стравился. Если не считать то, что введение этого сопряжено с определенными рисками, например, можно в процессе введения в уретру подцепить какой-нибудь уретрит, если это не считать, то в принципе достаточно такая хорошая система получается. По крайней мере, я минусов не вижу. А главное, она легкая, то есть ты можешь носить футболку, никто не увидит то, что у тебя там из-за шеи трубки торчат. Вот. Вообще прям скрытное ношение, прям идеальное, я считаю.
1: Шок.
0: Вот, ну и раз уж мы будем заканчивать, давайте я почитаю пасту. Я ее, в принципе, еще на той неделе читал, и... Мы даже начали ее обсуждать, но у нас тогда было мало времени, и мы не успели. А у нас сейчас сколько еще времени осталось?
1: Да, в общем-то, мы сегодня не ограничены.
0: Отлично. Итак, шизопаста с прошлой недели, уже просроченная. Сегодня с развитием нейросетей и с их бурным ростом очень просто сделать практически любой проект. Нейросети стали теми самыми рабами, о которых мечтали многие люди. Работают без устали, не перечат, делают все, что им скажут. Осталось взять эти самые нейросети, заставить их делать свои великие проекты и самому почивать на лаврах, как королю. Допустим, я хочу построить библиотеку. У самого у меня нету никакого опыта в библиотечном деле, но у меня есть самые современные и самые крутые модели. Моя работа – быть архитектором и рассказать, как я вижу эту самую лучшую библиотеку, которую и будут делать нейросети. Очевидно, что в каждой библиотеке есть много полок для книг. Я видел это в фильмах, потому они мне нужны. По принципу карго-культа. Огромные стеллажи, ездящие лестницы и тысячи книг на них. А вот как расставлять книги? Конечно же, тут мой великий разум архитектора вступает в работу. Я считаю, что книги надо рассортировать по толщине. Самые толстые книги поставить на самые высокие полки, так, чтобы их было надо реже доставать. Чем выше полка, тем реже ими будут пользоваться. Самые тонкие книжки выдавать проще, а потому их кладем ниже, на уровне лица. Средние можно положить где-то около пола. Но я же самый лучший начальник самой лучшей библиотеки. Не стоит останавливаться достигнутом, тем более, что мои практически бесплатные и неустающие рабы сделают все, что я захочу. Я придумал, что после того, как книжки на полках уже расставлены, их надо рассортировать по яркости обложки. Самые черные книжки слева, самые белые справа. При сортировке можно использовать самые сложные системы вычисления яркостной составляющей обложки книги, а результат будет приятен глазу. Думаю, результат управления такой библиотекой будет очевиден. Как минимум, надо все переделывать. Как максимум, надо просто все выкинуть и сделать с нуля. Проблема в том, что нейросети запрограммированы всегда с нами соглашаться, никогда нам не перечат, никогда с нами не спорят, не скажут нам плохого слова. В приведенном выше примере нейросети должны были бы пойти в отказ, объяснив, что для начала надо что-то почитать про библиотечное дело, а потом рассказав, что такую сортировку делать бессмысленно. Но максимум, где нейросети могут нам отказать, это в совете выбора лекарства, и только тогда они пошлют нас к врачу, хотя врач может быть и недоступен. Конец пасты.
1: Вот так вот и живем в проклятой реальности с усилителями когнитивных искажений, которые готовы для нас сделать все.
2: Не все. Не пизди.
1: Ну, почти все. Вот. И потом вы такие радостные смотрите, было потрачено токенов на 800 баксов, работа была проделана огромная, но хуёво. Работа была сделана хуёво, но сделана.
0: И главное, толку от этого никакого.
1: Да.
0: И вот еще одна вещь, которая меня начала дезморалить. Это в какой-то момент, ну я же великий архитектор, вот, и я же вижу свой видеоредактор, самым лучшим убийцей премьера, вот, и в какой-то момент у меня пришла мысль, ну а зачем, если я делаю убийцу премьера, людям понадобится мой премьер? Вот, нельзя ли поставить оригинальный премьер от Adobe, а? Вот, как сделать так, чтобы люди пользовались именно моей какашкой, а не фирменной?
2: Слушай, мы, по-моему, это уже обсуждали, я тебе уже объяснял, не?
0: Да, мы это обсуждали, но я говорю, что именно здесь я словил дезмораль и вот пошел полежать. Да, ты говорил, что это будет именно мой видеоредактор с моими вкусовыми предпочтениями. Да, мы это как раз обсуждали. Вот, но как заставить видеоредактор со вкусом моих предпочтений попробовать всех остальных?
3: Но очевидно, заблокировать все остальные видеоредакторы, как это произошло с некоторыми другими компаниями, которые некогда ушли из некогда вот страны, в которой они когда-то работали.
2: Охуеть, с остроумием.
0: Но у меня нет ручек, чтобы заблокировать компанию Adobe во всем мире. Компания Adobe очень старается, нарывается на сотни судебных исков прямо сейчас. Там даже главный директор у нее съебал. Вот. Но пока что ни у кого не получилось.
2: Так, мы же это тоже момент затрагивали. Ты забыл уже? То есть тебя не должен беспокоить вопрос, как заставить других попробовать твое говно. Тебе нужно сделать свое говно для себя любимого в первую очередь. То есть это первый этап. А уже заставить попробовать свое говно всех других, это уже второй этап.
0: Да, совершенно верно. И вот тут я как раз себя заставляю думать, а нужен ли мне видеоредактор? Может быть, проще просто не выкладывать ролики на YouTube? Если не выкладывать ролики на YouTube, то и видеоредактор не нужен. А не нужен видеоредактор, не нужно и свой редактор делать, в принципе.
2: А тебе не нужно выкладывать ролики на YouTube?
0: Ну, в принципе, не нужно, мне за это не платят.
2: Ну и тогда нахуй видеоредактор, ищи другой проект.
0: Вот и я тоже так думаю. Ну вот, начал делать редактор однобитной пиксельной графики. Честно говоря, Клод нахуячил просто охуенную вещь. Это такой маленький фотошоп с тысячей профессиональных фильтров-обработчиков. Очень крутой. Интерфейс к нему еще круче. Он полностью динамический. Вот. Этот интерфейс недоступен даже Obsidian, но даже он не разобрался в этой хуйне. Крайне сложно. Результат просто охуенный. Я просто смотрю на это, и вот у меня эякуляция идет. Вот. Но опять-таки, после того, как я сконвертировал несколько картинок в однобитное представление, он мне стал больше не нужен. Такие дела.
2: Еще раз, что ты сделал?
0: Сконвертировал несколько картинок в однобитное представление, и я наигрался, и он мне больше не нужен.
2: Опять-таки, блядь, мы возвращаемся к фундаментальной проблеме. Тебе нужен был видеоредактор, чтобы заливать видео на YouTube. Ты понял, что тебе надо.

0: такой незакрытый гештальт еще из 80-х у меня. И вот я его почти закрыл. Не успел я его полностью закрыть, как стало не надо.
1: Так ты его и закрыл, если тебе стало не надо, блядь. Ну, это очевидно. То есть вот у тебя был гештальт, ты хотел, вот ты получил, наигрался, и все пошло на нахуй, ищи другой проект.
0: Но какой? Какой? Передо мной Бог, который может выполнить абсолютно любое желание. А у меня... У меня... Нет желаний.
1: Ну, значит, тебе и не нужен этот бог, который может выполнить любое желание, очевидно.
2: Так пусть он тебе найдет твои желания.
0: Ну, кстати, давай поговорим на эту тему. Просто сначала одно сообщение прочитаю. Перефразируя классика, зачем вам машины, если нету дорог? Зачем вам бензин, если нету машин? Да. По поводу вообще того, чтобы он поспрашивал. Я посмотрел несколько видасиков обучающих, как пользоваться, собственно, Клодом. И вообще, зачем вот все вот эти сотни фич у Клода, всякие скиллы, в чем разница моделей Хайкю, Соннета, зачем вообще они нужны? Вот Обсидиан, вот в твоей статистике на 800 баксов, там ведь использовался и Хайку, и Соннет, и уж не говоря о Фейбле с Опусом. А зачем тебе столько моделей сразу?
2: Чтобы экономить токены.
3: Зачем нужен бензин без машины, вроде как понятно и очевидно. Но вот зачем машина без бензина, тут зависит от двигателя.
0: Вот, в общем, посмотрел, значит, обучающие видасики и пришел к выводу, что мы с тобой, Обсидиан, ну, по крайней мере, я лично, нейросети используем неправильно. Я обычно говорю, так, нейросеть, сделай мне красное, круглое и кандыбобриком. Вот. То есть я заранее думаю, что я хочу. Вот. Я своим мясным мозгом придумываю какую-то цель, конечную цель, и уже заставляю нейросеть сделать то, что я напридумываю. Вот. И это вроде как неправильно. Надо говорить, что нейросеть, не сделай мне красное и круглое, а нейросеть, сделай мне что-нибудь такое, что я сумел бы засунуть себе в анус, вот, и получить нескончаемое удовольствие от этого. Вот. А что оно будет красным и круглым, это пускай оно само додумывает.
1: Во-первых, если тебе нужно что-то конкретное, первый метод тоже имеет право быть. Единственное, что нейронная сеть в данном случае это просто как некий расширитель представления, то есть ну, расширение разума, то есть чтобы выучить больше деталей, нюансов, там и все. Это просто чистый материал, чтобы использовать как часть доработок своего проекта. Во втором случае, когда мы говорим, идем через косвенный путь, это значит, что мы не знаем, что мы на самом деле хотим, но примерно представляем, какими свойствами мы хотели бы, чтобы это обладало. Соответственно, нейронка может предложить кучу разных вариантов, которые будут подходить под данные свойства. И там не только будет, то есть не надо, чтобы она догадывалась, что ты именно хочешь. Во втором случае, именно ты ищешь то, что тебе нужно среди того, что нейронка тебе предложит.
0: Ну вот я заметил, что когда я ставлю конкретную задачу, нейронка делает все, что я хотел. В целом, доебаться до результата сложно. То есть нельзя сказать, что где-то нейронка сделала плохо. Нет, нельзя так сказать. Но в целом получается какашка.
1: Ну, опять-таки, если ты что-то конкретное хочешь от нейронки, естественно, это будет какашка, если ты полностью полагаешься на нейрон, потому что это инструмент в первую очередь, а не самостоятельная автономная единица наподобие человека.
0: На

0: наоборот. Она делает все, что я ей сказал. Вот я хочу здесь красненькое, здесь хочу зелененькое, здесь мягкое, а здесь теплое. Вот, нейронка делает вот прямо то, как я сказал, вот один к одному. Но по итогу получается то, что мое желание, ну, в целом, вот оно, и оно кал. Это как в рассказе «Искусники планеты Ксанаду». Один из героев сказал: вот я хочу такой дом, мы к такому на нашей планете привыкли, вот давайте мне такое строите. На что ему хозяин планеты сказал: ну ладно, мы тебе, конечно, построим так называемый дом. Если тебе в этом будет удобно, ну ладно. И они построили ровно то, что тот нарисовал. Вот один к одному. Вот. Но сами вот эти рабочие говорят: ну ладно, мы как бы не против.
1: Знаешь, твои многоходовочки мне всегда оставляли, в общем, хорошее впечатление. Если ты хотел сказать, что все, что ты хочешь, это кал, то так и говори. Тогда будет понятно, да, то, что тебе не рот, там кал сделала.
0: Да, но то, что я хотел кал, я узнаю, когда этот кал уже получил. Вот в чем проблема.
1: А, вот в чем проблема. Ну, хуй его знает. Значит, проблема с восприятием, потому что обычно я в своей голове нормально представляю процесс того, чего я хочу. И я, в принципе, вижу, что это, ну, точнее, я отвижу, при каких условиях это может быть калом, при каких условиях это, в принципе, может быть нормально.
0: Вот, и вот в том мануале, что я посмотрел, там говорилось, не ставьте конкретную задачу, ставьте свою цель. А как до этой цели дойти, пускай нейронка сама решает. Вот, не надо за нее думать, вот, а вы будете мясным мешком, у вас плохо получается думать, вот пускай она подумает за вас.
1: Короче, обратная дедукция, то есть это даже, наверное, будет лучше, как экспертные системы вот при этом прологе работали, то же самое здесь надо делать, то есть двигаться от целей к исходному значению.
0: Ну, то есть, вместо «напиши мне крутой видеоредактор убийцу премьера», надо говорить, что я хочу ходить, вот, всем щелбаны раздавать. Вот, чтобы раздавать щелбаны, все должны на меня показывать пальцем, кланяться, не бить. Вот, чтобы это сделать, вот, придумать какие-то шаги, я чмо, у которого нет ни денег, ни средств, ничего, которое лежит на кровати, у которого нет идей, на котором висят куча долги, и вокруг крутятся судебные приставы. Короче, вот сделай так, чтобы я перестал быть чмом, вот, все на меня показывали пальцем, кланялись, а я ходил и всем щелбаны раздавал.
1: Короче, чтобы было понятнее, как работает обратная дедукция, то на примере экспертного бота-медика это выглядит следующим образом. Пользователь заходит в экспертную систему и говорит: так, у меня есть колющая боль в левом боку. Также у меня ощущается какая-то там скукоженность там в каком-то месте. Плюс меня беспокоит пульс учащенный. И вот это вот, то есть он сначала выкладывает несколько целей, а эксперт, соответственно, делает предположение. Если эксперт не готов дать какое-то близкое предположение, то эксперт задает уточняющие вопросы. Ну, как в акинаторе, короче, примерно. То есть акинатор — это самая базовая, примитивная экспертная система. Вот, то есть, но на самом деле экспертная система немножко сложнее. Так же и с нейронкой вот надо. Но не как вот ведущий, то есть вообще там, блядь, хуй знает с какого потолка, что и пускай нейронка там, блядь, угадает один из триллионов вариантов, то ему именно видеоредактор нужен.
0: Ну, понимаешь, в экспертной системе содержится конечный набор решений. Вот. В данном случае у меня свербит в очке, кончается каким-то конечным количеством диагнозов. И именно поставить диагноз – это задача экспертной системы. Вот. А у меня набор целей, как стать великим и богатым, он не детерминирован. Более того, если есть какой-то способ стать великим и богатым, например, какой-то чувак сделал, например, программу для стриминга на Ютубе, назвал ее ABS и сделал бесплатный, вот, и стал великим, известным и популярным, вот, то такой вариант, скорее всего, уже работать не будет, и нужно что-то новое, принципиально новое и не скучное.
1: Во-первых, опять-таки, можно ли сделать лучше, чем ОБС? Скорее всего, можно. Вопрос, насколько это труднозатратно и насколько имеется представление, то есть насколько тебе ОБС должен не нравиться в виде того функционала, который в нем есть, и ты видишь, что его, что именно можно улучшить и сделать качественнее, то почему бы и нет? Но опять-таки, если это есть. Если ОБС устраивает, и к нему вопросов нету, и с ним все заебись, ну, значит, ты не сделаешь лучше ОБС.
0: Ну, я могу сделать лучше ОБС, но это будет лучше ОБС для меня. Вот. И основная претензия к существующему ОБС, почему я его обсираю, это потому, что он сделан для iPhone на соевых куколках. А те люди, которые ценят пиксели, явно не входили в целевую группу. Вот я, грубо говоря, хочу стримить пиксели, а не картинку с видеокамеры. Вот. Но вот айфоносоевые куколды, которые хотят стримить картинку с видеокамеры, подебили. А я нет. Такие дела.
1: Ой, блядь, ну если так рассуждать, можно нихуя вообще ничего не делать. Все уже, кремниевый мир победил, идите нахуй.
0: Ну, целыми днями я, собственно, и так и смотрю видасики в смещении. Вот. И, честно говоря, да, кремниевый меня победил. Что делать, я не знаю. У меня есть персональный бог, который выполняет любые желания, а я и не знаю, о чем его просить.
2: Радио нейропсихотерапия. Точнее, нейросетевая психотерапия.
0: Да. Вот. Ну так вот, Обсидиан, а ты пришел к тому, что надо задавать вектор вместо конкретной цели?
2: Я боюсь, что в таком случае меня Клод пошлет нахуй. Вот. Я, конечно, могу попытаться и вектор ему задать немножечко, скажем так, покасательной. Вот. А то он мне уже говорил, что типа, да нет, нет, ваш проект нормальный, он имеет вполне себе там легитимные применения, я все сделаю, но вот все равно как-то не очень. Вот, поэтому я все-таки вот считаю, что я вершина мысли, я же не просто так вот закончу элитный, ну, по меркам, по крайней мере, этой страны, вуз, я вот умею, я могу, я вот личность, я инженер, вот, поэтому все-таки я пока к этому не пришел. А так, пока я все это говорил, у меня была какая-то мысль, которую я хотел озвучить, я ее забыл.
1: Ну, ёбану, вот.
2: Стоп. Нам вот тут мне уже два раза пишут. Obsidian, блядь, что со звуком? Со звуком ничего, просто лежит вот под в аэротрубе, то есть под вентилятором. И все.
0: Ну, сейчас-то я тоже в аэротрубе.
2: Сейчас да. Нет, ну, кстати, почему-то не всегда слышно это, не знаю, как это работает.
0: Потому что я сейчас на кухне, лол.
2: Вот.
0: Вот. Ну так вот, вот мне мысль то, что я инженер, я личность, я гений. Эта мысль у меня в начале проекта. Примерно спустя так 500-600 тысяч токенов. Я ничтожество, я ничего не умею, я ничего не знаю. Отъебитесь все от меня, ты умный, сделай сам.
2: Не, у меня, знаешь, у меня немножко по-другому. У меня вот спустя там несколько тысяч токенов такой, бля, я ничего не знаю, я не умею. Клод тоже это не умеет.
0: Жизнь бессмысленна.
2: Да, я бесполезен.
1: Ёбаные шизы, блять.
0: Не, ну, блядь, у нас реально так? Что, при чем здесь шизы?
1: Конченые, просто конченые.
2: Не, смотри, вот насчет, кстати, Клода, вот я вам сейчас смешнявку зачитаю пару его мыслей. Я ему тут нашел некоторые сомнительные бинарные файлики и просил его проанализировать, это то, что нужно или нет. И вот он пишет. Ключевое. Файл 3 имеет энтропию 7.9999 равномерно по всему объему, ни заголовка, ни строк. Потом спустя несколько каких-то вот раздумок, анализов, прорыв по файлу. Это tar.gz с 4-байтным префиксом и текстовым трейлером. Внутри bootloader UM980.11.5200.pkg.
1: Так, ребят, если у вас там вот все за 800 баксов поднято, извините, что я тут тему возвращаю обратно, а вы уже...
0: Поправка, $800 за 4 часа. Мы съедаем $800 за 4 часа.
2: Не за 4.
1: Там, да похуй, короче, блядь, мне похуй, насколько вы там, блядь, сжираете, это ваше дело. Вы уже просили Клода написать Клода? Вот мой главный вопрос.
2: Нет. Слушай, это, кстати, можно сделать, но есть проблема. Нам это хостить негде. Вот если ты хочешь Клода дома, тебе потребуется где-то, ну... при желании можно уложиться в 80, но лучше 120 гигабайт видеопамяти и 2 терабайта оперативки. Тогда можно на этом дерьме поднять Kimi 3. Ну, вот это уже опус
1: уровень. Это будет пиздец, как медленно работать. Надо хотя бы 1 терабайт видеопамяти Obsidian.
2: Я тебе все просчитано. Kimi это Mixture of Experts. У нее активных параметров как раз 100 миллиардов. Вот. И они как раз в 80 гигабайт активные влезут. А остальные будут лежать, ждать на раме обычной. Вот, всего их там, по-моему, 3 триллиона.
0: Так, Obsidian, а ты сам Kimi-то пользовался?
2: Слушай, нет, я успел дать ей ровно один запрос, и я попросил перечислить станции метро Москвы, названные в честь городов. Я этот вопрос задавал предыдущей Kimi, она с этим не справилась. Третья, на удивление, с этим справилась полностью, но придумала всего одну лишнюю станцию — Можайская. Я такую станцию не нашел. Ни в проектах, нигде. В общем, да, остальные действительно вот в честь городов оно смогло перечислить. Так что мой вот тест на логическое мышление, оно прошло, правда. Оно думало, по-моему, полчаса. А потом, когда я решил тоже в текстовом режиме дать свои мегапроектики, я уже вот несколько недель с тех пор, как его запустили, получаю. Мы сейчас перегружены, попробуйте, пожалуйста, попозже, либо подпишитесь. А подписаться на них нельзя, они закрыли подписки, потому что у них не хватает мощностей. Вот. Можно, конечно, попытаться найти у тех, кто уже захостил, потому что веса открыли. Но я вот не искал, у кого там API с приемлемыми ценами и кто мне это дело продаст. Вот.
0: Obsidian, тут гораздо веселее. Наш процентик вот подскочил кабанчиком, сменил пару паспортов, вот, и, став настоящим китайцем, решил запросить вот инвайт. Потом еще, еще, и его послали нахуй все. Вот, так процентик остался без инвайта для Kimi. Но его Кент просто раз попросил инвайт, ему дали. Два попросил инвайт, ему дали. Вот, как это работает, непонятно. То есть кому-то дают, кому-то нет. Вот. И процентик пока что остается без инвайта. А вот у меня есть к Киме 3 один простой вопрос. Знает ли она то, что Россия — это родина слонов? Я этот вопрос задавал всем, даже самым древним моделям.
2: Ну, бля, тебе дали опус левел дома, а ты спрашиваешь про родину слонов.
1: Пиздец, блядь. Нахуя вообще нейронку спрашивать об этом? На что ты вообще рассчитывал, блядь?
0: Ну, на самом деле, ответов много. Я вот я этот вопрос задаю уже, наверное, не первый год. И я получал ответы вида «нет». Россия не является родиной слонов. Это самый простой ответ. Чуть более сложный ответ. Нет, в России климат неподходящий для слонов, поэтому там нет. Иногда бывают более сложные варианты, типа, да, в принципе, в России жили мамонты, и их можно считать древними родственниками слонов. Вот, но Россия родственником слонов не является, потому что современные индийские слоны являются генетически совершенно другой ветвью. То есть, видишь, уже от Россия совсем не является родиной слонов, до, да, там далекие родственники в виде мамонтов на территории современной Сибири действительно жили. Понимаешь? Уже разница.
1: Блять, вот. Ну а и такой, короче, после этой всей хуйни пишешь, ну ты ебать слоняра, блять, пошли ебашиться под шконку.
0: Нет, такое я не пишу. Я задаю ровно один промпт, и я хочу от них получить ответ. Вот, самый лучший...
2: Пасты бинты используешь, напомни.
0: Pasta.centos.org.
3: Мамонты жили на территории современной СССР.
0: Вот. Ну и, естественно, самый лучший ответ, что я, естественно, ожидал, его дает и DeepSeek, его дает и ChatGPT, ну, в разных интерпретациях. То, что Россия – это родина слонов, это... выражение, возникшее во времена СССР, когда многие достижения американской или других стран приписывались российским ученым. Вот. Именно это в это же время возникла вот эта фраза мем «Россия – родина слонов», когда в России приписывалось то, чего на самом деле в ней быть не могло. И ChatGPT, и DeepSeek, ну, серверная версия, этот мем отлично знают.
3: А когда появилась наша слоняра?
0: А вот про это я не спрашивал, вот, и про это я ничего не знаю.
1: Нет, так-то Россия — это родина слонов, просто это про людей с наколкой слон.
0: Возможно, я бы и такой ответ услышал, но такого мне тоже не... Это, кстати, вполне легитимный ответ, вполне легитимный, но мне такого не попадалось.
2: Бля, почему в Past CentOS нету Markdown разметки?
0: Ну, там нету Markdown разметки, зато нету и капчи.
2: Ладно, я сейчас вот запущу, короче, как вот Кими вот эту вот стену текста, как оно думало про станции метро. Вот, значит, просто оценить вот эту вот стену раздумий. Там оно где-то в середине все-таки вызвало веб-поиск и думало дальше. Вот такие, значит, приколы. Мне еще понравилось, что чат оно назвало реально чешские станции. И также вот нам тут анончик подсказывает. Станция метро Можайская. Эта станция проектировалась на большой кольцевой линии московского метрополитена. Она должна была стать пересадочной. С нее планировали переход на станцию Кунцевская, Филевская и Арбатско-Покровской линии. Некоторые характеристики проекта. Станция планировалась как колонная, трехпролетная, мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Располагалась бы в районе районах Кунцево и Фили Давыдково вдоль Рублевского шоссе. Вот, так что оно не совсем нагаллюцинировало ее. Вот, но вот окончательный список мне понравился, потому что, когда я тестировал, ни игрок 3, ни чат GPT 4 с этим делом не справлялись. Это вот такой старый тест. Вот, там даже, по-моему, чат GPT... Какой у нас был до вот 5.6 громкий релиз, что-то зимой... Я забыл.
1: Срок же сделали, чтобы окошко девочек генерировать. Нахуй ты его так использовал?
2: Ну, слушай, за кошкой девочек надо платить, а подписаться на игрок на такое. Сложно и не очень-то нужно.
0: Вот нам, собственно, я смотрю этот самый две строчки. Можайская, name it after Можайск, via Можайск Highway. Можайск is a city in Moscow Oblast, Арбатско-Покровская line. И пишет Минская, named after Minsk, via Минская street. Minsk is a city capital of Belarus, Солнцевская line, opened 2017. Yes! Восклицательный знак. Саларьево, Village, Тропарёво, Village. То есть, Village это не город, нахер идите.
2: Да, все правильно. Оно, кстати, по-моему, даже не записало этот... Сейчас. Савёловскую. Да, Савёловскую оно не записало, потому что оно названо в честь вокзала. А, нет, тогда надо было не записывать Риж. Ладно, короче, я сам не проставил правильные категории, что является названием в честь города, а что нет, но вот оно выдало тот ответ, который у меня был в голове. Хотя город Савёловск, по-моему, как минимум существовал.
0: Вот мне интересно, что такое Варшавская, counted, в скобочках, Варшау, Каховская, counted, Каховка, city in Ukraine, вот, Каширская, counted, Кашира, а дальше начинается странное, Кленовый бульвар, no, Нагатинский затон, no, Печатники, no, Текстильщики, no, Мнёвники, village, Народное ополчение, no, Березовая роща, no, Хорошовская, no, ЦСКА Шепелиха, no, Савёловская, same as about. Что самое смешное. Петровский парк. No. Хорошевская. No. Нижняя Масловка. Знак вопроса. Planet Station Нижняя Масловка. No. Сокольники. No. Деловой центр. No. Это оно так отвечает, наверное, на вопрос, является ли это городом.
2: Ну, кстати, похоже, что да. То есть вот оно правильно думает. Я, кстати, загуглил сейчас, оно действительно сказало, что записало Каховскую или Каховскую, так как правильно, Каховскую. Вот смотрю, в честь чего названа. Она названа в честь улицы Каховка, а вот улица Каховка оказывается в честь как раз Каховка. В честь Каховки как раз города на Украине. Так что, ну, в общем, считается.
0: Мне особенно понравилось марксистская person slash ideology.
2: Замечательно.
0: Красное сельское. No. Красносельский дистрикт. Красное село. The district name, not city. Щелковская, named after Щелкова, Щелковская Highway. Щелкова is a city in Moscow Oblast, Арбатско-Покровская line, include.
2: Не, мне вот еще вот это тут нравится. Яхромская, named after Яхрома, via Яхромский проезд or the river Яхрома. Яхрома is a city in Moscow Oblast. The station Яхромская is named after Яхромский проезд, which is named after the river Яхрома or the city Яхрома. The streets are likely named after the river Яхрома or city Яхрома. Ambiguous.
0: Mm. мне понравилось тут другое. Чек Беломорская улица нейминг. Чек Яхромская нейминг. Чек New Metro Openings 2025-2006 in Moscow. То есть оно куда-то полезло. А куда?
2: Там был большой запрос, я не скопировал источники, он сделал запрос станции Московское метро, названные в честь городов, список Троицкой линии метро, продление до Троицкой, открытие 2026, станции новые, станции Московское метро, открытие в 2025-2026 году, три точки, то есть я вот не понимаю, это один большой запрос или нет, и тут вот 34 разных результата, типа там Лента.ру, 2GIS, LiveJour, Мосру, короче, много чего. Википедия.
0: Оно смогло сходить на 2GIS?
2: Я не знаю, но он есть в результатах поиска. Может быть, оно вообще не залазило на сами страницы, а только вот получало там summary из поисковика.
0: Не, ну это, конечно, очень круто. Кроме того, оно показало, как на самом деле надо гуглить. Не хватает только Ильхама Зюлькарнеева без СМС. Не, ну очень круто. А цензуру ты встречал в Киме? Процентик хвалится то, что в Киме круто то, что нету цензуры.
2: Слушай, нет, не пробовал. Ну, опять же, мне вот удалось сделать один запрос, я вот, остальное у меня там висит, я ему вот сказал там, спланируй мне бюджетную open-source штуковину, а он мне вот пишет, task paused due to system peak. Вот я жму continue, а он говорит, что вот слишком много людей, попробуйте обновиться, или точнее встать в лист ожидания, когда мы снова откроем это все, ну вот. Мне кажется, сейчас проще Киме искать у каких-нибудь других компаний, кто это дело там хостит, потому что, ну, опять же, веса открыли. Я вот знаю, что Nebius предлагает API, но на них тоже подписаться сложно. Вот в Рашке, по-моему, никто это дело не захостил.
0: Ну вот, просто у процентика там особенный таск. Его сначала послал Fable, потом его послал Opus 5, потом его послал нахуй Opus 4.8. На этом процентик сдался. Я говорю, давай пойдем к Хайку. Хайку не послала. Вот, но Хайка сама по себе тупая. Попробовали Sonnet 5. Даже Sonnet 5 его послал нахуй.
2: Надо было Sonnet 4.6.
0: А он разве еще доступен?
2: По-моему, да.
0: Странно. У меня вот в выборе в Cloud Code Sonnet 4.6 уже недоступен.
2: Ну, Opus 4.8 тоже недоступен. Его надо писать аргументом к модели. Там у них на сайте написано, как он правильно называется, но он еще доступен. По-моему, доступен даже Opus 3 до сих пор.
0: А, ну ок. Вот. Ну, в общем, процентик плюнул, купил кодекс за 100 евро. Вот. И говорит, что кодекс ничуть не хуже Клода. Вот. И главное...
1: Месяц?
0: Да, естественно.
1: Ну, неудивительно, что он ничем не хуже.
0: Не, ну это, во-первых, немножко дороже, во-вторых, я всегда считал ChatGPT ну просто ультимативной дурой. Вот я последние посты иногда ей скидываю, ну дура-дурой. Ну, у меня, естественно, бесплатный тариф.
1: Ну, знаешь, вот я вот пользовался DeepSeek'ом вот на эксперте. Было заебись. Вот ChatGPT, это было вообще полная хуйня для меня. Потом у DeepSeek эксперта отключили поиск, и меня вынудил DeepSeek пользоваться инстансом. И вот инстанс у DeepSeek такой же тупорылый, как и ChatGPT.
0: Ну, не знаю, не знаю. Я пользуюсь до сих пор экспертом. И что могу сказать? Эксперт даже без поиска на две головы, блядь, на два порядка. Вот просто ни в какое сравнение с ChatGPT не идет.
1: Не, ну это я понимаю, я же пользуюсь постоянно DeepSeek'ом. Я это знаю.
0: Вот. Но, возможно, в подписке ChatGPT какая-то другая. По крайней мере, он говорит, что личность у нее совсем другая. То есть, если ты скажешь в чате в веб-версии «Привет», то она тебе скажет: «Привет! Как дела? Вообще, брателла, я готова, давай трахаться». Вот. А в версии кодекса она говорит: «Привет, начинаем работу». Все.
1: 100 евро.
0: 100 евро.
2: Не, у кодекса она... бесплатный, его можно использовать бесплатно, ограниченно. Вот я, кстати, думаю попробовать. И выпустили Grok Build, тоже там есть какой-то тариф бесплатный. Вот. Можно, конечно, попытаться, но мне кажется, получится какой-то кал. Хотя, ну, может, он что-нибудь сможет спланировать нормально. И уже дать это какому-нибудь сонету.
1: Я думаю, за 100 евро, за 100 евро нейронка там не то что поебаться, вообще, блядь, должна, я не знаю, блядь, что делать, там себя клонировать 100 раз и вот ебать тебя, себя, и чтоб ты вот это вот все.
0: Напоминаю, Opus нам стоит 200 баксов.
1: Ебать.
2: Ты так говоришь нам, как будто кто-то из нас двоих за него платит.
0: Обсидиан, вот тебе пидорнут с работы, и что тогда? Как мы жить будем?
2: Ну, понимаешь, я вот буду производить всякие железки на расстановщик компонентов.
0: Этого не хватит, чтобы оплачивать подписку на Бога.
2: Кстати, вот насчет попросить Opus сделать кода, сделать кода, я думаю, надо попробовать ему дать задачку. Вот у меня же есть вот этот вот компьютер с двумя Visto, пусть он там, во-первых, оптимизирует мне какую-нибудь модельку, которая туда влезет, а во-вторых, пусть сделает ей нормальный, сука, harness, чтобы оно могло хотя бы говнокодить для меня. Вот. Потому что просто взять и вставить это в OpenCode, ну, работает недостаточно хорошо. Может быть, мы тюним какую-нибудь модель под агентскую работу.
0: Извините, простите, я немножко умственно неполноценный. А что такое harness? Это куда вставлять, куда нажать?
2: Ну вот, CloudCode — это harness. Harness — это как бы такая вот обвязка из инструментов для нейронки. То есть нейронка — это вот токены на вход, токены на выход, а harness — это все инструменты, которые ты даешь. То есть у CloudCode куча как бы встроенных, типа там вот редактирование файлов, веб-фетч, веб-серч, какие-то там внутренние документации у него там встроенные есть. То есть, ну вот это вот все там работа с гитом, вот. Это есть harness.
0: Я этого не понимаю. Кроме того, если оно там есть, то очень плохое. Opus 4.8. Очень часто я замечал, что он не может отредактировать текст. Он его периодически перечитывал, говорит, что «Ой, у меня не те номера строк». То есть он не может взять и записать файл целиком. Вот, он должен знать как минимум номер строки. Это первое. Второе, то, что Opus 4.8 часто пользовался SED-ом, AVC-ом, ED-ом, чтобы править документ. То есть у него нету редактора. То есть какой-то редактор у него есть, примитивный, но ему нужны номера строк, как минимум. Если строчка съехала, все, он уже ничего не может с этим сделать. Opus 5.0 даже SED-ом разучился пользоваться. Он пишет однострочники на Питхоне. Особенно смешно это выглядит, когда я его прошу писать код на перле. То есть он пишет однострочник, я часть этого однострочника вижу, на Питхоне. Внутри Питхон скрипта перловый код, чтобы питона скрипт отредактировал перловый скрипт. Понимаешь?
1: А потом ты в перловом скрипте находишь питхоновский скрипт, чтобы тот отредактировал питхоновский скрипт. А уже в том питхоновском скрипте ты находишь снова перловский скрипт.
0: Да. И вот это меня начинает немножко смущать. Далее, Opus 5 умеет запускать скрипты, которые никогда не завершаются. То есть, например, классическая ошибка сделать PS, список процессов, grep вызвать имя процесса, но grep выберет также и процесс самого grep'а. И вот такую ошибку Opus 5 постоянно делал, он ее делал минимум 3 раза. Вот постоянно на одну и ту же ошибку наступал. Или проблема с кириллицей в перлоскриптах. Одна и та же проблема, 3 раза наступал на одну и ту же проблему. Opus 5 может делать опечатки в русском языке. Это очень странно. Ну и как-то вот такие, знаешь, неприятные звоночки, которых в 4.8 не было.
2: Ну, знаешь, насчет того, что там хуёвый Харнес, это, в общем-то, ну, ты можешь попытаться погрузиться в тему, хотя бы там поговорить об этом с Дипсиком и узнать мир того, сколько вот люди разрабатывают более крутые инструменты для вот нейронок, чтобы они там вот, могли там делать все проще, удобнее, там правильнее, все такое. То есть мне даже страшно лезть туда. Вот.
0: Ну, просто я к тому, что Клод сам здесь делает любой харнес при первой попытке. Например, повторюсь, мы с процентиком пытались залезть в процесс SolidWorks. Мы не смогли. Вот, мы он через несколько итераций предложил залезть прямо в процесс, заинъектиться. У него это получилось, и он фактически сделал себе новый инструмент. Этот инструмент уникальный, он есть только на макбуке процентика. Вот, больше его нигде нету. Ну вот такой вот харнёс. При этом в качестве цели напиши себе инструмент, чтобы лазить по SolidWorks, такой задачи вообще не было. То есть мы поставили задачу, нарисуй нам в SolidWorks. Он говорит, ну хорошо, сейчас мы залезем в процесс, вот, и будем из памяти нажимать кнопочки.
1: Нет, вы неправильно сделали. Напиши мне скрипт, который я запущу в этом солидверке, который мне нарисует то, что мне надо.
0: Мы, кстати, с этого начали. Это самый большой и самый такой большой страх, потому что это очень неудобно, потому что тебя, как человеческое мясо, постоянно будет пытаться использовать. А Клод же что делает? Он запускает скрипт сам. Он сам же смотрит глазами, сам же понимает, где он обоссался, сам же правит этот скрипт и за несколько итераций достигает нужных итогов. Вот. И, кстати, я в этом плане очень сильно завидую процентику, потому что у него Клод запущен под виндой, а у меня нет. Процентик может сказать ему так, залезь он в тот процесс, понажимай кнопки там, сдампи данные здесь и вообще вот, пользуйся, будь как дома. А у меня Клод запущен на ВДС-ке. Такие дела.
1: Ну, так потому что процентик есть $100 в месяц на нейронке. Точнее, евро, а у тебя нету.
0: Нет, у меня как раз та же самая подписка. Вот, точнее, даже лучше. Вот, но проблема в том, что мне его тупо запустить негде.
1: Ну, потому что у тебя нет денег, чтобы купить то, где ты можешь это запустить.
0: Да.
1: А вот, здравствуйте. А чтобы деньги появились, что нужно сделать?
0: А хуй его знает. В нашем очнувшемся мире хуй его знает.
1: Нужно сделать проект.
0: Мы вот вчера тут думали, какой проект сделать. Кроме Казика с криптой, ничего в голову вот человеку не пришло.
2: Ну это же баян.
0: Вот, и не найдя, можно ли не делать казик с криптой, можно ли не делать, так и не найдя выхода, мы идем делать пердежный калькулятор.
1: Нет, нет, неправильно. Вы должны так же сделать, как автор ОБС-ки, найти слабое место солевых соевых, вот, и угодить им, чтобы у них анус вибрировал, когда они видели этот продукт. Ну, блядь, ну вот как-то так.
0: Нам нужна ферма солевых соевых, чтобы они рассказывали нам о своих проблемах.
1: Ну это, блядь, уже есть.
0: Как это называется?
1: Психотерапия. Анонимная.
0: Бля, это, кстати, отличная идея. Можно открыть вот онлайн-психотерапевтическую. Вот. Но вообще была у нас идея лучше. Начать строить по городам такие будки для исповеди, где там за 150 рублей можно исповедаться Богу Великому, и Бог тебе ответит.
1: Нет, это хуйта какая-то.
2: За это быстро посадит.
0: Да, это будет очень популярно, но посадит очень быстро.
2: Так, не дышим. Я обновляю прошивку приемника, надыбанную где-то в интернете на сомнительных сайтах. Можно угадать, на каком языке был этот сайт.
1: Снова ширусы ставишь, да?
0: Две попытки. Или сайт был на русском языке, или сайт был на китайском.
1: На арабском.
2: Нет, он, ну, на арабском это было бы круче, но сайт был на русском. Ссылочка вела на Яндекс.Диск, а вот на китайском сайте, китайцы как раз производители моего приемника, прошивки нету. Я им даже написал на почту, они мне сказали, пожалуйста, пришлите название вашей компании, если применимо. Я им написал, что неприменимо, и больше они мне не отвечали.
0: Ну, ты сказал бы Росгосглав хлеб нефти СНАП.
2: Я бы боюсь, они попросили прислать их нашего представителя в Китай для подписания НДА. А вот какие-то геодезисты в России взяли вот и выложили прошивочку, ну, типа, как бы это прошивка для их девайса, но внутри лежит в том числе прошивка для модуля, который в основе. Вот, и просто вот на новенький билд на Яндекс.Диск.
0: Вот, если что, вот процентик вполне может подбежать к кабанчикам, вот, и на китайском языке вот подписать все НДА.
2: Ну, мне это не то, что особо нужно, потому что даже чейндж-логов на прошивку нету, я не знаю, что там обновлено, но, может, что-нибудь сейчас выясним.
1: А откуда процентик знает китайский?
0: Ну, вот магия денег. Деньги — это магия.
1: А у тебя нет!
2: Лайт финишт! Ура! Так, ну-ка, погружаемся ли мы теперь.
0: Я, кстати, на свой телефон от Xiaomi только на русском языке нашел одну прошивку. Я понял, какая-то сборная солянка, непонятно из чего, в том числе из кусочков девелоперской прошивки. Она не до конца доломана, но вот работает. К сожалению, есть баг. Баг в видеодекодере.
2: Ой, смотрю, видимо... ура, мы обновились! Так, сейчас надо кинуть антенну в окно, чтобы посмотреть, есть ли изменения.
0: То есть я вангую, у меня в телефоне какая-то ранняя девелопмент-версия с недоделанным видеодекодером.
2: Есть ли другие плюсы в девелопмент-версии?
0: Да, она отломана по верификации бутлоадера. Бутлоадер у меня как бы залочен, но с помощью сплойта уже в процессе туда можно было напихать всякой хуйни. Вот, а так у меня бутлоадер до сих пор залочен, но он не валидируется.

0: Так, а то есть ты можешь записать как бы свой бутлотер. Загоченный, но свой.
1: Да. Чё за паста, блять?
2: Да просто скинул пасту смешную.
0: Зачитать?
2: Ну, попробуй.
0: Ананасы, только что вернулся с лютого гэнгбэнга в DS2. Нихуёво прям качнули одну шлюшку. Было 7 мужиков, включая меня. Но по правде говоря, из-за тревожки и легкой омежности не смог даже присунуть тянки. Мужики совали хуйцы в нее по кругу, сменяя друг друга. Я же просто мацал сиськи, немного удалось полизать соски, ну и ходил вокруг, надрачивал член. Один хуй понравился, прям шиша колом от запаха тяночки, от запаха секса вокруг. МБ еще раз пойду. Заплатил всего 20к в взносы за это действие. Можете задавать вопросы, кстати, отвечу, что за клуб, как вкатиться в подобную движуху в DS2. Пик рандом. Типаж похожий на тянучку, которая участвовала в гэнгбэнге.
2: Президент, ты бы заплатил 20к за то, чтобы полезать сосок?
0: Понимаешь, я предлагаю тянкам просто пойти погулять со мной пару часов за 5к.
2: А здесь, видишь, можно целый сосок полезать за 20.
1: Нет, тут можно за 20 ебать всю ночь, но Анончик, вот Омешка, вот, он не смог, он только смог вот до сосков дотянуться.
2: Понимаешь, можно было бы снять шлюху, наверное, за 5000, вот, но вот она бы смотрела на него, он бы смотрел на нее, вот, а она снова бы смотрела на него, а он снова на нее. И даже до соска бы дело не дошло. А здесь хотя бы 20, но целый сосок. То есть пока остальные 6 человек ее ебали, ему хотя бы сосок перепал. А это уже большой профит.
1: Я только не понимаю, почему он в рот ее не ебал. Ну да ладно.
2: Вот, ну вот, а вдруг ему стыдно трусы было снимать, знаешь, вот, а то бы снял трусы, а там вот что-то маленькое, вот, возможно, в шубе вообще пришел туда.
1: А, то есть он бы снял бы штаны у него, а, кстати, хуй-то у него все равно колом стоял, так что и так все видели, какого у него размера. А, я думаю, если там были бы заинтересованы и в этом бы, его бы там уже и выебали так же по кругу. Обсидиан, ты бы заплатил 20к, чтобы тебя ебали по кругу?
0: Нет, маловато.

0: Так, я позволю себе зачитать еще одну новость, но сначала залью вам один файлик и зачитаю потом новость. Новость на самом деле уже баян. Ах да, прослушайте, пожалуйста, объявление. Внимание, это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Жители России, завтра критический день. Повторяю, жители России, завтра критический день. Я вот уже купил хлеба, 3 буханки, вот, и завтра не планирую выходить из дома.
1: Ну, знаешь... Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду.
0: Но если сидеть тихо и не выходить из дома, то завтра, в общем-то, все будет хорошо.
1: Главное не кричать, когда будет в жопу ебать.
0: Не, когда будет в жопу ебать, уже будет совершенно все равно.
1: Но вот нет, потому что если ты заорешь, придет еще больше.
0: А какая разница? Тебе уже будет не все равно?
1: Ну, в смысле не все равно? Ты же дилдаки в жопу просто так пихаешь, что ли?
0: Ну, что один дилдак, что два, что три, разницы особой уже нет.
1: Ну, время. То есть здесь ты за час-два часа отделаешься, а там тебя всю ночь будет по кругу пускать.
0: Не понял логики. Ну, ладно.
2: Так, давайте почитаем, что нам там писали, потому что... вот, потому что, да, мы тут не читаем, у нас конфа идет. Так.
1: Конфа же все еще идет, охуеть.
2: Да. Так, вот, нам тут присылают ссылочку про Харнес на русском для маленьких. Сейчас поищу. Так, разве Грока не раздавали пользователям социальной сети на букву Х? Нет, там раздавали его подписчикам премиум. Я не подписывался. И если его послали нахуй все нейронки, то, возможно, проблемы в тупой задаче. Нет, возможно, просто задача слишком похожа на разработку спройтов и вот подобное. Так, заплатил нейронки, начинает себя вести реалистичней. Игнорировать, откладывать задачи на завтра, нужно сделать митинг, слать мебы. А-за-за. Также пишут, RAG, Retrieval Augmented Generation, или дополненное изучением генерации, это архитектурный подход в искусственном интеллекте, который улучшает ответы больших языковых моделей, подключая их к внешним базам знаний. Анончик с большим контекстом, RAG не нужен. Нейронка может просто сама вот, искать по ключевым словам в обычной текстовой, ну, условной вики.
1: Блять, ну это же гениально, нейронка забиватор. Ты пишешь, описываешь гениальную идею. И она говорит, какое ж ты ёбаное чмо, иди ты нахуй, блядь, завтра сделай.
2: А-за-за.
0: Хочу сказать Анончику спасибо за ссылку на описание клод-кода. Я обязательно это дело почитаю. Вот, в ответ сразу скажу, это недописанная паста, вот, но я попрошу Обсидиана вот репостнуть вот такой вот небольшой кусочек от меня. Это то, чем я кормлю примерно каждую сессию Клода.
2: Так, там тут единичка пишет, бля, хочу нейронку, которая будет пиздить мне актуальные мемы. Я тоже хочу.
0: Вот я тут ссылочку скинул. Это то, чем я кормлю Клода примерно в каждой сессии. Ну, это так, недописанное.
2: Я у тебя тут вижу, созданные данные приложения могут быть опубликованы на GitHub под лицензиями вида CC NC для данных и GPL 2, GPL 3 для приложений. Я помню, что иногда Клоду, когда он мне задает вопрос, а что там с лицензиями, я ему говорю, да лицензия похуй. Можно,
1: если ты говоришь похуй, то будет ISC, по-моему, она называется.
2: Нет, обычно он пихает МИД.
1: А, ну вообще это не совсем правильно. Ну да ладно, похуй вообще.
2: Нет, в таких случаях надо пихать этот сейчас GLVTS license.
3: Нет, дело в том, что я, например, линкуюсь со многими библиотеками, например, с libfuck, и она требует включения GPL. Более того, последний вот наш проект, который мы делали, если ты включаешь линковку с libfuck, внутри бинарника, уже моего бинарника, вылезает предупреждение, то что GPL enabled, вот, данный бинарник не подлежит распространению. Вот, то есть вы его можете собрать, но уже конкретный exe-файл распространять не имеете права.
1: Ты где, блядь, это собираешь, что тебе такую хуйню пишет?
3: Ну, собираю на своей машине, очевидно.
1: Нихуя себе.
2: Острый лицензий.
1: Да, это какая-то ебала, потому что я такого с таким не сталкивался.
3: А на это, кстати... Карте. Это, слушай, это не... Во-первых, это стандарты поведения FFmpega, если что. Ты можешь включить два флажка, Enable Non-Free и Enable GPL, и тогда сам FFmpeg также будет писать при старте This binary not redistributable. Вот, и поскольку я линкуюсь с FFmpegом, я тоже линкуюсь с libfuck, вот, соответственно, мой бинарник тоже должен выдавать такое предупреждение.
1: Там есть же какая-то хуйня, ты можешь в FFmpeg взять куски кода, которые тебе надо, скомпилировать это в динамическую либо в статическую

0: человеку.
1: То есть как отдельному бинарнику, тогда
0: нужно...
1: Ну, можно так, конечно, но я не хочу этого.
0: Но ты же можешь MPEG, по идее, замапить в виде, как библиотеку, то есть исполняемый файл в качестве библиотеки и долбиться в него.
1: Нет, так нельзя.
0: Почему это?
1: Ну, тебе придется изобрести линкер в рантайме.
0: Блять, там же я видел, не еби мне мозги, в секции Portable Executable и даже в Эльфе есть выгрузка всех функций, которые, блять, в этом ебаном исполняемом файле.
1: Ну, она, кстати, может быть стрипнутая, не забывай.
0: Может кстати, быть.
1: Стрип это очень, кстати, важная вещь, потому что до стрипа мой бинарник весит примерно 6 мегабайт, после стрипа что-то 600 килобайт.
0: Не, может, но MPEG ты же можешь сам собрать.
1: Да, но зачем? Когда у меня есть исходники.
0: Ну, блядь, чтобы 3 галочки поставить себе. Ёбаный в рот ты, блядь, нахуй.
1: Блядь, еще раз. У меня есть собственная сборка FFmpeg. Она в любом случае собственная. В любом случае. Потому что в этот собственную сборку включены non-free и GPL библиотеки одновременно. Что, блядь, тебе непонятно?
0: А хули ты тогда выёбываешься, блядь?
1: Полученный FFmpeg нельзя распространять. Алло.
0: Блять, все, иди нахуй, я понял, как бы, но ты не понял, что я понял.
2: Шок.
1: Я не понял вообще, зачем такие сложности, когда можно просто в своем приложении вывести. Мы были скомпилированы с таким-то говном, бинарник не к распространению. Цена 1 ifdef плюс 1 printf. Зачем такие, блядь, сложности?
2: Нам тут написали. У вас G4G не стали более гейскими с нейросетями? Да у нас G4G вообще не стали как-то.
1: Вот, они переехали в субботнюю конференцию. Вот. Ну так вот, давайте я вам прочитаю еще одну новость. А пока я ее буду читать... Вот вам ссылочка, которую надо посмотреть. Obsidian может ее посмотреть, а я буду одновременно читать. Итак, Яндекс.Браузер обновил модель перевода и научился переводить видео живыми голосами еще с 7 языков. В прошлом году Яндекс.Браузер при переводе видео научился сохранять тембр и интонации оригинального голоса, создавая перевод, который звучит более естественно и близко к оригиналу. Сегодня, это месяц назад, мы расширили количество языков для этого типа перевода. Браузер переведет и озвучит видео с итальянского, испанского, французского, китайского, японского, корейского и немецкого языков. Команда полностью обновила стек перевода видео в живых голосах, расширила языковое покрытие, повысила качество локализации и одновременно сократила вычислительные затраты на генерацию. Хинт, спойлер, кажется, главным, что они сделали, это сократили затраты на генерацию. Как работает перевод? Перевод с сохранением оригинальных голосов и интонации выполняет нейросетевая модель. Ее обучили на сотнях тысяч часов устной речи. Чтобы озвучить ролик, модель анализирует оригинальную аудиодорожку, определяет тембр, ритм и особенности речи всех участников видео. Затем воспроизводит их в русскоязычной озвучке. За счет этого перевод звучит ближе к оригиналу и помогает точнее воспринимать эмоциональную составляющую контента. Самое содержательное изменение – смена кодека. Команда перешла на семантический S3 токенайзер из открытой модели Cozy Voice 2. В прежнем подходе декодер опирался в основном на акустические латенты, и много информации о спикере было впаяно прямо в токены. В S3 токенайзер устроен иначе, его токены кодируют преимущественно семантику, ритмику и интонационный контур, а темпы и стиль спикера сдаются отдельно через биометрический эмбеддинг. Это дало более естественный перенос интонации и стабильный тембр между разными аудиодорожками одного спикера. Простой Talk Instrument Flow.

0: Матчинг-декодер, его называли Козе Флоу, на чистых данных давал отличный прирост, но в видеопереводе много нестандартных условий. Шумы, помехи, старые пленочные записи, музыкальный фон, тихие или сильно компрессированные спикеры. На таких промптах модель иногда срывалась, вплоть до артефактов уровня Demon Voice. Кстати, иногда это было очень смешно. Например, когда живые голоса пытались симулировать рацию, то переведенный голос тоже как бы был вот из рации. Это было очень круто, но действительно страшно. Вот реально был Demon Voice. Мне это, кстати, очень нравилось. Если они это убрали, это скорее опять-таки недостаток. Чтобы убрать срывы, сохранить выразительность нового кодека, собрали гибридную архитектуру Cozy Latence, Flow Matching Decoder в духе Tortoise, работающий на латентных представлениях. Это закрыло проблему критических артефактов на домене видеоперевода и при этом сохранило выигрыш в качестве звука, интонациях и тембре. Раньше Pipeline в духе Tortoise генерировал несколько гипотез токенов и отдельная CLVP ранжировала их по соответствию исходному тексту и выбирала лучший вариант. Кстати, там еще интересный момент, что обычные голоса и живые голоса могли чуть-чуть по-разному перевести один и тот же момент. Я так и не понял, почему это работало. Вот, видимо, об этом. После прокачки LLM части лучшие данные, токенизация и контроль за счет внешних кондишенингов. Разница в итоге качестве между 16 гипотезами и одной гипотезой сошла к нулю. Поэтому CLVP ранжирование убрали из инференса. Авторегрессионную генерацию спич токенов перевели на TRT LLM из Compute Time GPT части. Это дало выигрыш более чем в два раза на уровне всего end-to-end пайплайна клонирования. Примерно плюс 40-50% к throughput. После оптимизации LLM части пайплайна переезда на TRT LLM мы получили большой прирост скорости в авторегрессивной генерации токенов. Но из-за этого изменился профиль интерференса. Инференса заметную долю времени начал занимать декодер кодека. А главная проблема — скорость 20 шагов сэмплирования на каждый чанг. В итоге мы перешли к парадигме обучения декодера на flow matching, сократив число шагов сэмплирования с 20 до 10. Уже поверх этого нового фреймворка мы сделали еще одну итерацию ускорения. Задистиллировали модель так, что ей больше не требуется unconditional pass для classifier free guidance. И перенесли идею progressive distillation на flow matching. Так, число шагов сократилось с 10 до 3. Только дистилляция увеличила пропускную способность всего пайплайна клонирования по метрике SPS на 42% без просадки по качеству. Ну, как-то так. Честно говоря, мне кажется, вот эту статью писала тоже нейронка. И я нихуя здесь не понял. А вы? Кто-нибудь здесь еще есть?
1: Нет. Да, ну я тоже еще не понял, но в видосе мне понравилось вот в конце «Задница находится очень далеко».
0: Да, это правильный ответ. А вы уже хотели укусить киску попки?
2: Или попку? Там электричество ебнет сейчас, нахуй. Там жрать уже надо.
0: Или попку киски.
1: Какие у вас интересные огурцы.
0: Вот так вот. Такое вот качество перевода мы получили. Мы получили тот перевод, который мы заслужили.
2: Автор перевода.
0: Ну, а как ты думаешь?
2: Клод?
0: Нет.
1: Если бы.
0: И да, если бы.
2: Все, блять, сидите нахуй, я не люблю гадать.
0: Нам там что-нибудь написали?
1: Так, из последнего. Что он тут пишет? Шок, конфабляди открыли для себя биндлист. Не знаю, к чему это было.
0: А что такое биндлист?
1: Я тоже не знаю. Так, нам тут написали: легендарные промпт-переводы возвращаются. Мы их почти потеряли.
0: Да, наше забытое детство. Потраханный углепластик.
1: Да, охлажденный перевод эйфории это определенно не было в моем бинго на этот год.
0: Ну вот. Кстати, живые голоса у меня сделать не получилось. Вот, так что будем ждать.
2: Так ты сам мог озвучить.
0: Чувак, ты живешь в эру мыслящих машин. Зачем что-то озвучивать самому?
2: Original content.
0: Но зачем? Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится.
2: Нет, не осуществится, потому что я хочу именно слышать твой голос, вот, именно твои стоны.
1: Но ведь мы можем организовать и это. У меня где-то валяется вот обученная нончиком эта модель для, я забыл как она, вот это, для RVC, вот. Из нее, правда, получился всего один нормальный кавер, но он настолько хороший, что лежит у меня, вот я его иногда прослушиваю в плейлисте.
0: Погоди, RVC... RVC это который RH Voice?
1: Наверное, но это который Voice to Voice.
0: А, нет. Просто есть синтезатор речи RH Voice для слепых слепых людей. Это какой-то Ольги, по-моему, Фроловой, если я правильно помню. Вот. Она тоже слепая сама. Вот. И это достаточно неплохой синтезатор. После, конечно, полноценных нейросетевых голосов слушать его отвратительно. Но раньше я им вполне себе книжки читал. И ты знаешь, у меня периодически все равно есть желание сделать свой синтезатор речи.
1: Вот синтезаторы, как оказывается, это сложно. То есть Voice to Voice у нас сейчас довольно качественно есть, а вот открытых синтезаторов мало.
0: Ну, вообще у меня была шиза. Вот, повторюсь, у меня нет такой технической возможности запустить Клода на своей машине. Вот, а так бы я ему дал IDU и дал бы SPP-EXE. Это, ну, для своего времени, это какие-то начало 90-х или даже конец 80-х, это был охуенный синтезатор речи русской, даже с интонациями, даже с песнями, который весил 33 килобайта.
1: Интересно. Нам тут написали, возможно ли улучшить Николая с помощью нейросетей?
2: Ты так и не скинул хуйню, которая там voice to voice у тебя лежит.
1: Не лень ее искать, плюс надо вспоминать, чем ее вообще запускать. Да.
0: Так, Obsidian, скинь, пожалуйста, на Глагни еще вот эти два видео. Вот, чем эти видео интересны? Оба видео, одно видео рассказывает про бабочек, где чувак собирал гусениц, кормил их, вырастил бабочек, выпустил их, и вот рассказывал там про всяких махаонов, монархов и тому подобное. Очень хорошее, красивое видео, и там таймлапс, как бабочки расправляют свои крылышки. Второе видео о Сахаре, о том, как климат в Сахаре менялся за последние 20 тысяч лет. Ну вот, и то, и другое видео на английском языке, они оба для меня интересны, познавательны, я всем их рекомендую. Но самое ценное с этих видео, это то, если вы их посмотрите на русском языке. На ютубе есть кнопочка русская озвучка, дубляж. Вот попробуйте это сделать, и это прекрасно. Сразу говорю, там ролики большие, по полчаса.
2: блядь, там, скорее всего, Джимини, да, это все озвучивает.
0: А, кто озвучивает, я не знаю. Но этот кто-то в видео с бабочками, во-первых, очень сильно путает пол. А, половина ролика говорится то, что я собрала жучков, я собрала там листики, я собрала, покормила. Вот. А вторая половина видео я собрал, покормил. То есть у автора постоянный половой диссонанс происходит. Кто виноват, я не знаю. Вангую как раз Джимини не смогла. Это по первому видео. Ну, очень смешно. Второе видео — это ударение. Все, модель училась, видимо, на том, что слово «сахар» бывает чаще, чем «сахара». И вот поэтому все видео рассказывается нам про пустыню Сахара. Большую, огромную пустыню Сахара посреди Африки. Вот нам подсказывают, это называется гендерная дисфория. Нейросети с гендерной дисфорией. Вот до чего мы дошли.

0: Так, мне пишут, причальник, а вот будь бог лет 10-15 назад, ты бы все так же презирал смузи хлебов или стал бы толерантным и сам попробовал бы смузи, а сходил бы в барбершоп? Слушай, не знаю, не знаю, но 10-15 лет назад у меня какие-то были идеи, а сейчас и идей нету. 10-15 лет я назад въебывал, переписывая пайплайн радио своими силами, качая свои скиллы. На маленькую задачу уходил у меня месяц, а сейчас весь проект можно сделать за 7 минут. Но я знаю, что бы было, если бы бог был 10-15 лет назад. Вот, сейчас вполне вот реально сказать, напиши новую радио, напиши, сделай новый дизайн сайта, сделай нам писсуар, сделай нам клиент для андроида, вот, 7 минут и все готово. Вот, и как в той же песне поется, нажми на кнопку, ну что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться.
1: Вот, ну а давайте на этом уже завершим.
0: Погоди. Завершать, да. Конечно, давай, но все-таки давай посмотрим, что там написали нам, успели написать.
1: Ну вот после вопроса про ушей ДКВ нам ничего не написали.
0: Вот, так вот, я хотел добавить то, что была бы у меня возможность, смотри, можно, может быть, Обсидиан, ты попробуешь ради шутки? Я не знаю, у тебя время свободное есть издеваться?
1: Так, что?
0: Ну смотри, Клод, Ида Про, МЦП сервер к Иде, и заставить Клода реверсить СПП Экзе, тот самый легендарный синтезатор речи на 33 килобайта.
1: Можно попробовать, но разве это никто не делал?
0: По-моему, нет. Но что самое смешное, вот тот синтезатор, мне кажется, лучше бы ударен не расставлял. Гораздо лучше, чем вот в пустыне сахара.
2: Не, вот слушаю вас, и у меня вот этот вот трек вот от вас.
1: Я, кстати, по-моему, ударение более-менее приемлемо расставлял этот, как его, XTTS.
0: Не, ну ты понимаешь, что компания Google с ее возможностями, с ее Gemini, со всеми вот этим стеком сделала такую какашку.
1: Ну, вот маленькая инди-корпорация.
0: Да, причем, что самое смешное, Google вот единственный, кто сделал аккуратное вырезание оригинального языка. Вот, то есть вот в том «Укусите попку киски», там хотя бы слышен оригинал. Вот, Google умеет вырезать вот подчистую, то есть что-то вроде спектрального импейнтинга он делает. Такого не делает никто. Это очень круто и это очень сложно. Молодцы. Господи, ну пустыня сахара, это, конечно, да. Вот мне пишут, а ты пробовал скармливать Богу своей пасты про Битурцк? Пасты давно проебаны, пасты давно потеряны, но книжка про агро-саппор, в принципе, была чем-то вот вроде. Вот, скажу так, у Обсидиана, он майнит, книжка получилась лучше, чем у меня. Такие дела.
2: Так ты полностью сообщение не читаешь.
0: А что я должен был прочитать?
2: С самого начала.
0: А что я должен был прочитать?
2: С самого начала.
0: А что я должен? Начала. С самого начала. В начале было слово. И слово было Бог.
1: Битарцк.
0: Битарцк — это нигде. Битарцк — это когда?
2: Боготарцк.
1: Вот. Ну, а так, нам ничего не написали. Нам ничего не написали. Так что теперь пора идти полежать. Мы вещаем уже 3 часа 22 минуты. Вот, диджею надо полежать, пожрать, посрать, последовательность придумайте сами.
0: Диджей мог бы прямо сейчас захватывать мир, порабощать вселенную, раскрывать тайны космоса, поскольку сессия у него не потрачена. Вот, но вместо этого он, будучи всего лишь кожаным мешком, подвержен слабостям, идет полежать.
1: Да, и поесть.
2: Блин, да, с вами
1: полежесть. Бля, отличное слово, полежесть. С вами была...
0: Это как полимаркет, только полежесть.
1: Да, или как полипропилен. С вами была субботняя конференция на радио Анонимус. Мы доставляем. Как умеем.
0: Веруем в Бога истинного.
1: Алиу.

0: Давайте спросим у диджеев радио Non-FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non-FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Второе.
0: Августа.
2: В Москве 3 часа ночи.